0: Номер один в России «Бамбалея». Здесь в твоих динамиках. Меня зовут Миш Зайцев. Могу быть в твоих динамиках не только, когда ты рядом с радиоприемником, да? Я могу быть рядом с тобой еще, когда ты где-нибудь в горах или в лесу, или где-то на полярном круге, я не знаю. Достаточно просто скачать приложение «Европа Плюс». Оно называется «Радио Хаб». Там прямая трансляция из нашей студии. Там сохранены все наши шоу-подкасты. Там все песни, названия, музыкальные потоки, самые свежие. Свежие, самые новые, специально для тебя. Не стесняйся, заходи в Play Market, скачивай приложение, оно называется Radio Hub. Мы все там тебя ждем. Также обязательно заглядывай на наш сайт europlus.ru, чтобы обновить свои знания в чарте Еврохит Топ 40, да, и поглядеть, какие там новые изменения, новости мира кино, звезд и шоу-бизнеса. Тоже все это для тебя там существует. В группе ВКонтакте мы также есть. Да вообще, везде, где нас найдешь, обязательно присоединяйся, мы тебе будем рады. Рассказывай, что в нашем плейлисте далее. The Weeknd, Daft Punk появится. Также Джон Саммит и The Wall, Джули Чорч. Вместе с ними ждем Shades of Blue. И Апати чуть ранее. Розе и Бруно Марс. Никуда не уходи.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Dennis First, Sweet Summer Nights, Европа Плюс. Мы летим вперед, 3.35 уже в Москве. Кендрик Ламар ожидает нас на фите Сиза Лютер. Сразу после Take Me There, отдать и делай громче. Летим далее.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Феликс Ян, Ready for Your Love. I'm ready for your love. Софья Лиз Бакстер на фите. Чуть ранее All By Myself, Алек Сигала и Элли Голдинг также появятся. Ну и сегодня никуда без Доминик Файка и его Baby Doll. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
2: Выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не...

0: Ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

0: Заряжаемся энергией от Кайго и Макс Макноуна. Take me back на радио номер один в России. 4:19 в Москве. Меня зовут Миш Зайцев. Впереди Армин Ван Бюрен ожидает. Шерон Дэна Дельни Фития In and Out of Love. Также мистер Know It All, Тедди Свимс появится. Не пропускай. Летим в это утро вместе.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Нет, Дивакс, Slow Down на радио номер один в России, 4:34 в Москве. Постепенно просыпаемся, будем делать это далее под Major Lazer, да, и Fuse ODG, Light It Up, появится трек совсем скоро. До этого Ever Since You Left Me успею для тебя поставить French Montana и Max B. Делай громче, просыпаемся вместе, встречаем это пятничное утро на Европе.

0: Ну что, поговорим? Talk to you, да? Another и 54 Ultra здесь, на радио номер 1 в России. Меня зовут Миш Зайцев. В финале этого часа The Script, Will I Am. Успеем послушать Hall of Fame. Сразу после Die For Me, Zayn. Ну а сейчас пару слов про одно из самых легендарных событий этого сентября.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Москве 5 часов утра.
1: Европа, Европа плюс. Крутой подъем.
0: Ай, это что такое? Пятница, что ли? Неужели? Неужели? Наступила-таки родимая. Да, она. Пятница в крутом подъеме. На Европе Плюс. Миш Зайцев меня зовут. У нас грандиозные планы на это утро. Быстро рассказываю, чем будем заниматься. Ну, помимо того, что хиты, помимо того, у нас еще и удачный созвон в этом части состоится. Будем сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов, гороскоп, новости. Все это обязательно случится. 4 сентября у нас сегодня. Ох, как время летит. Казалось бы, лето, да, только наступает уже все. Уже хочется вот это вот ха-ха-ха, знаете, из «Сумерек». Обычно же все начинают пересматривать Роберта Паттинсона в роли вампира, да, и всю вот эту сагу именно в осенний период. И кажется, вот совсем скоро этот период опять начнется. Помню, как это было в прошлом году. И надеюсь, в этом году будет так же ярко и красочно. Сегодня у нас День незнакомых дорог отмечается. Такой необычный праздник. Поэтому, если вдруг вы идете на работу, самое время пойти не привычным путем, а другим путем, интересным. Кстати, ученые доказали, что это помогает психологическому развитию. Да, и помогает, как там это было сформулировано. В общем, не скучать, да, потому что новые пути, так сказать, тебя бодрят, ты, жизнь становится интереснее, новых людей встречаешь, новые декорации вокруг тебя, собственно, и мотивация работать появляется, и вообще жизнь преображается. Поэтому, дорогие наши слушатели, выбирайте новые пути, не только на работу из работы, но и до пути до достижения ваших целей тоже. Temper City у нас впереди, с LFWR сразу после Zara Larsson, Lush Life, а прямо сейчас Galaxy, Kungs и Theophilus London. В твоих динамиках делай громче это утро вместе с нами.

0: крутой подъем.
1: Долгожданная кинопремьера «Новый астрал» вышел в России. Хоррор уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны. Шестая часть легендарной серии получила подзаголовок «Они уже здесь». Посмотревшие хвалят ленту за жуткую атмосферу, пугающие скримеры, интересный сюжет. Он рассказывает историю молодой матери Джеммы, которая однажды пропадает в астральном измерении. У нее появляется способность возвращать существ в реальный мир, из-за чего опасность. Опасные демоны вырываются наружу. Да, я, честно говоря, помню, как еще в детстве смотрел «Астрал», первые части, и вот мы получаем очередной фильм из этой серии. Ну, критики положительно оценивают, зрители тоже, судя по отзывам, так что самое время идти на фильм, и только я рекомендую ночью, да, чтобы сразу же массу впечатлений на 100% все это получить. Что у нас дальше? Мизмо споет «Hello», сразу после Микки «Relax, Take It Easy», также «Fastboy», «Music Sounds», ну и удачный созвон в этом часе совсем-совсем скоро.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

Европе Плюс, мы вместе с ним говорим hello этой пятнице. Гороскоп впереди, сразу после Ave, Meet Me in the Dark и также Hold on Me. Успеем послушать Кайго и Сандра Кавацца. Не пропускай.

Послушаем советы вселенной на эту пятницу. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, вы наконец увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте. Тельцы, не попробуйте, не узнаете. Так что вперед за экспериментами. Близнецы, приготовьтесь к аттракциону невиданной щедрости от судьбы. Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением. Львы, спокойствия вам сегодня не видать, а может это и хорошо. Девы, день зависит от вашей способности вовремя включиться в разговор. Весы, сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам. Скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете. А вот веселье с друзьями – да. Стрельцы, не нервничайте напрасно, положитесь на здравый смысл близких. Козероги, смиритесь с чувством непреодолимой тоски по кому-то из прошлого. Водолеи, проявите характер, вы так давно этого не делали. Рыбы, вы просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно. Вот что советуют нам звезды. Удачный созвон впереди, сразу после Биби Рекс и Дэвид Гетты, Sad Girls и Boom Clap. Успеем послушать от Charlie XCX прямо сейчас.

Биракса, Дэвид Гетта, Sad Girls на Европе Плюс. Ну а чтобы не быть сэд, нужно выиграть подарочек. Да, на радио номер один в России. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, сыграем в удачный созвон. 745-6565, код Москвы 495. Жду прямо сейчас.

0: Классные термобутылки от Европа Плюс у меня имеются. Удастся ли мне их подарить сегодня нашим слушателям? Узнаем уже через мгновение. Василий с нами на связи. Вась, привет.
1: Привет, привет.
0: Ну, рассказывай, как настроение, как дела, как началась твоя осень?
1: Да, все в трудах, тружусь. Сейчас назначную смену нарезки работаю, режу маленькие ролики.
0: Ух ты, понял, понял. То есть, получается, монтажер.
1: Ну, да, труженик, в общем, начнёт.
0: Понял, понял, понял, понял. Ну, замечательно, хорошо. Какие планы на этот осенний сезон 26-го года? Может, какие-то поездки или что-нибудь, встречи, не знаю. Или так, в основном все в трудах у нас пройдет.
1: Ну, хочу за грибами успеть съездить, может, рыбалочку выбраться.
0: Вот это замечательно. Вот это прекрасно, Вася. Это не нужно упускать, потому что не успеешь моргнуть, и уже все, и зима уже наступит, и уже рыбалочка посложнее зимой, а грибы и вовсе нужно будет ждать следующего сезона. Так что, ну, красота, красота. Ты у нас не один, у нас еще с нами Сергей сегодня. Сереж, и тебе тоже привет.
1: Привет-привет.
0: Серег, ну у тебя какие планы на эту осень? Поделись.
2: Да, как сказать? Всякие разные.
0: Всякие разные.
2: Отдыхать, наверное.
0: Отдыхать, ты говоришь?
2: Да, летом не успел до конца отдохнуть.
0: Ох ты, как интересно. Я всегда завидую людям, которые отдыхают осенью, потому что сам на работе, вот смотрю в интернете, как они получают наслаждение, пока мне и многим моим товарищам приходится трудиться, и вот такая легкая зависть возникает. Да, летом-то все отдыхают, как бы ты уже вот со всеми чувствуешь себя как бы нормально, у всех так принято, а вот осенью это что-то такое исключительно индивидуальное, поэтому, ну, здорово, Серег. А какой вид отдыха планируется? Какое-то времяпрепровождение, спокойные какие-то поездки, куда-то, может, прогулки?
2: Не, ну обязательно это на рыбалку, это однозначно. Опа. Также еще планируется выезд на море.
0: Замечательно, замечательно. Я понял.
2: Сейчас там людей поменьше.
0: Красота, рыбалка всех нас объединяет. Ладно, парни, ну начнем тогда.
2: Да, да.
0: Да, удачный созвон. Вы как, готовы?
1: Готово.
2: Да-да.
0: Супер. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров. Что-то совпадает. Каждый термобутылку от Европы Плюс получает. Вась, мы с тебя начнем, потому что ты первый дозвонился. Давай последнюю цифру своего номера телефона в студию. Что там?
1: Цифра 1.
0: Цифра 1. Сереж, у тебя?
1: 1.
0: Ну вот она и победа сразу же. Просто.
1: Ура!
0: Даже не потребовалось остальные цифры сравнивать. Сразу же единица. Парни, я вас поздравляю. Ну вот она, осень начинается с побед сразу. Это
1: круто,
0: красота.
1: Круто.
0: Конечно. Каждый из вас, наверное, бутылку от Европа Плюс получает. Эти аплодисменты тоже для вас.
2: Спасибо, спасибо большое.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо, да.
0: Желаю чудесной осени. Пускай все рыбалки, все прогулки, все осуществится. И максимально, чтобы все получалось. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо. Уславинску привет.
0: Больше гитов впереди. Тим белорусских уже вот-вот споет мысли сразу после Bartan Running Up That Hill. Делай громче эту осень вместе с нами.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачи!

Вот так вот, ты обязана влюбиться, говорит нам Тима Белорусских. Ну, вполне себе, возможно, он и прав. Когда такой-то хитмейкер, не влюбиться не получается. Песня «Мысли», в финале этого часа «Hit My Heart», «Бенас и Брос и Дэнни», также «Эва Макс», успеем послушать «Don't Click Play».

0: И My Heart на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей и подарков. Все специально для тебя. Летим в следующий час.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: А Павел Беседин с новостями уже пришел к нам. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Тут такое дело.
0: Что там?
1: В Росрыболовстве выяснили, что мы с тобой, Миша, едим мало рыбы. Ну и все остальные россияне тоже.
0: Да ладно.
1: Да, глава ведомства Илья Шестаков сказал, что каждый житель страны недоедает около 5 килограммов рыбы ежегодно. Существует некий ориентир в 28 килограммов этого продукта в год на человека. Но сейчас цифра колеблется в районе 23 кг. Специалисты отмечают, что проблема связана не только с информированностью людей о пользе рыбной продукции, но и с другими факторами, например, со стоимостью, доступностью, удобством приготовления и привычками питания.
0: Ну, на самом деле, это абсолютно верно, Паш. Я вообще рыбу не особенно люблю, честно говоря.
1: Я так-то рыбу вообще не ем.
0: Вот поэтому у нас с тобой недостаточно рыбы в организме. Ну, и заменять же можно, наверное, чем-то ее, да? Хотя фосфор, вот это все, чтобы молодая кожа была. Вот у меня родители вот это все время. А я так и не стал.
1: Понятно.
0: Ну, возможно, когда-нибудь распробую, знаешь.
1: Теперь мы и выяснили, кто испортил статистику Росрыболовства.
0: Мы с тобой.
1: Тем временем стоматолог, курьер и повар — это на сегодняшний день самые высокооплачиваемые вакансии для людей в возрасте. РИА Новости сообщают, что, например, в Екатеринбурге стоматологу-терапевту обещают платить от 200 до 300 тысяч рублей. В Москве ищут курьера на зарплату в 250 тысяч, повара со ставкой больше 200 тысяч зарабатывают в Магаданской области, в Санкт-Петербурге пенсионерам доступна вакансия актера массовки с зарплатой в 200 тысяч рублей. При этом опыт участия не требуется в съемках, а выплаты ежедневные.
0: С ума сойти. Угу. Вот 200 тысяч рублей пошел в массовке снялся, и вот и уже мало того, что при денежке еще и суперзвезда.
1: Кстати.
0: Вполне себе, ну, классный пенсионер живет.
1: Если замаскироваться под пенсионера, тебя возьмут в массовку, интересно.
0: Вот это вопрос. Вот это вопрос.
1: Надо попробовать. Да, тем временем стало известно, сколько россиян поддерживают отношения с одноклассниками. 23% опрошенных сказали, что своего лучшего друга они как раз встретили в школе. И спустя много лет дружба сохраняется и крепнет. Некоторые добавили, что в школе встретили любовь всей своей жизни. 33% граждан отметили, что общаются с некоторыми одноклассниками не слишком тесно, но регулярно. Кто-то сказал, что поддерживал отношения первые годы после школы, но потом время и расстояние свели общение на нет. Другие же, напротив, сказали, что не общались долгое время, но были рады встретить старых друзей спустя много-много лет.
0: Вот как это прекрасно на самом деле. Я недавно, Паш, думал о том, что вот лучшие 30 секунд в жизни человека, это вот эти 30 секунд до того, как вы взорветесь от смеха на последней партии. Знаешь, когда вы с другом сидите, вас что-то смешит, вам нельзя смеяться, и вы просто держитесь, и потом взрыв вас, конечно, выгоняет, и все, но прекрасное время. Иногда так его не хватает, знаешь, вообще. Хотя бы хиты на Европе плюс заменяют радость.
1: Миш,
0: да.
1: Ну что ж, заменяют?
0: Ну,
1: они дарят ее нам.
0: Они дарят.
1: Постоянно.
0: Они добавляют.
1: Что там у нас?
0: Рассказываю. Элла Кекалия, Dive Into Me. Сразу после Lil Nas X, Star Walking. А прямо сейчас Алекс Уоррен и его Fever Dream в крутом подъеме на Европе+.
2: Крутой подъем. Подъем.

0: Радио номер один в России. У нас много всего интересного ожидается впереди, поэтому я не рекомендую никуда уходить. Во-первых, музагруз, конечно же, в этом часе случится обязательно, поэтому не пропускай, есть шанс выиграть классный шопер от Европа+. Гороскоп также... тоже на горизонте. Ну и Шангай, Ла Лус и Мелани тоже прозвучит. Оливия Дин в твоих динамиках. Делай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе+.

0: Cat's Eye Animal на радио номер один в России. Гороскоп впереди. До этого Робби Уильямс споет No Regrets. Также Take Me There успеем послушать. Да, Ти на Европе плюс.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Слово «Родинка».
5: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
7: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А я хочу!
12: Ну что это такое?
11: Ну пожалуйста!
13: Так, подождите.
14: А может это?
13: Это для кого кино?
15: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.

0: Подъем. Гороскоп.
1: Послушаем советы звезд на эту пятницу. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, вы наконец увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте. Тельцы, не попробуйте, не узнаете. Так что вперед за экспериментами. Близнецы, приготовьтесь к аттракциону невиданной щедрости от судьбы. Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением. Львы, спокойствия вам сегодня не видать, а может это и хорошо. Девы, день зависит от вашей способности вовремя включиться в разговор. Весы, сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам. Скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете, а вот веселье с друзьями, да. Стрельцы, не нервничайте напрасно, положитесь на здравый смысл близких. Козероги, смиритесь с чувством непреодолимой тоски по кому-то из прошлого. Водолеи, проявите характер, вы так давно этого не делали. Рыбы, вы просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно. Вот что советует нам вселенная. Впереди игра «Муззагруз». Сразу после Мадонны, Мартин Гаррикса, «Bizarre» и «Heaven», Кэтлин Эрагон, успеем послушать «Айран» прямо сейчас.

0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. 6:35 уже в столице. Меня зовут Миша Зайцев. Прямо сейчас я предлагаю тебе позвонить. Да, позвони сюда к нам и выиграть классный шопер от Европа Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Играем в Музагруз в эту минуту, в эту секунду. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 21 градус. По данным Яндекс, погода сегодня в нашем городе пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем на термометрах до плюс 31 градуса.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама. ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 200.

0: И спокойствие.
1: Вам не ко мне?
0: А куда?
2: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
3: 102.2 FM.
4: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты на одном радио. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Крутой подъем.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, кому мы сегодня постараемся вручить шопер от Европа Плюс? Владимиру, Вов, привет!
2: Да, привет.
1: Ну что,

0: 4 сентября на календаре. Как твой сентябрь начался? Хорошо, нехорошо?
1: Да, хорошо, тепло. Лето еще продолжается. О,
0: в Тольятти лето еще продолжается, да? Ну, кстати, как и в Москве, наверное, не знаю, у нас периодически пасмурно, периодически вроде как солнышко выглядывает, поэтому я даже не знаю, но у меня все равно вот это вот настроение фильма «Сумерки» постепенно наступает, да, хочу что-то такое уже осеннее смотреть, уже вот так вот пледом накрыться, все больше и больше в такое состояние я начинаю входить, да, но лето еще пока остается, мы еще пока его помним, еще даже ощущаем. Арбуз, шашлычок, вот это еще никуда не ушло. Хорошо, Вов, значит, мы сегодня будем говорить про одну известную певицу. Кстати, может быть, ты сейчас угадаешь, о ком речь. Это не вопрос музагруза, это просто вот я тебе предлагаю попробовать догадаться. Она однажды... Во-первых, на ее концерт мы со слушателями Европа Плюс ездили в Японию. Не так уж прям давно это было. И также вот она однажды вышла в наряде, который полностью сделан из мяса. Может, знаешь, о ком речь?
1: Ну, наверное, Леди Гага.
0: Леди Гага, молодец, конечно. Да, мы об этой красотке мы сегодня поговорим. Ох, помню я живьем, как она пела абракадабру на сцене в Токио. Было супер круто. Вопрос следующий. Вот, как я уже сказал, на церемонии MTV она появилась в платье, полностью сделанном из настоящего мяса. Вопрос, в каком году это произошло? После того, как это случилось, наряд стал просто невероятно культовым. Много было фанатских артов, и вообще все медиа были переполнены ее фотографиями. В каком году это случилось? Вариант 1 в 2010, вариант 2 в 2025. Какой ответ верный, Вов? Что думаешь? 2010 или
1: 2020? Не, ну здесь
0: 10. Здесь 10, прям уверенно говорю. Ну конечно,
1: это
0: конечно.
1: Просто давно. Да.
0: Абсолютно верно. Действительно, конечно, да. Это было давненько. Наряд до сих пор этот выход у Леди Гаги вспоминают. Вов, ну красавчик. И о Леди Гаге сразу догадался, еще и на вопрос правильно ответил. Все, шоппер от Европы Плюс отправляется тебе в руки. Эти аплодисменты тоже для тебя.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо тебе. Желаю суперского настроения. Пускай осень пройдет красочно и красиво. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
1: Пока.
0: Больше гитов впереди. The Second Voice. Послушаем That Maybe сразу после Богдан Медведи. Count on me. Европе Плюс.
2: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз. You can count on me. And I will be

Большой хит, который покорил социальные сети, TikTok, в том числе Let Me Be от The Second Voice. Да, Don't Stop, мы останавливаться не собираемся. В финале этого часа June Class Heroes, Cupid, Chuck Hall, сразу после Slow Down на Буймуне. Ну и бригада здесь уже меньше, чем через 10 минут. Не пропускай.

0: Радиоплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости с нами. Павел Беседин, Паша. Доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новый рекорд установлен во Владивостоке. Россиян предупредили о схемах мошенников с цифровым рублем. И депутаты предложили запретить продажу сладостей и игрушек в алкогольных магазинах. Далее подробности. На Восточном экономическом форуме в Владивостоке подписали соглашение на сумму более 6 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Он также привел цифры, раскрывающие масштаб мероприятия. В этом году в форуме приняли участие больше 7 тысяч человек из 78 стран. Среди этого числа 2400 представителей российского иностранного бизнеса и более 1000 компаний. Самыми многочисленными на мероприятии стали делегации Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Индии и Мьянмы. Каждый школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Никакого принудительного отсева после 9 класса не допускается. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Он уточнил, что процедура отбора в профильные 10 классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Она не должна становиться препятствием для продолжения обучения. А в том случае, если в школе нет свободных мест в 10 классе, власти обязаны найти ученику место в другой доступной школе. Россиян предупредили о новых схемах мошенников с цифровым рублем. Аферисты под видом сотрудников Центробанка звонят пенсионерам и убеждают их срочно перевести сбережения в новую цифровую валюту. Но на самом деле деньги утекают на счета злоумышленников. Еще одна популярная схема обмана, когда людей запугивают фейками о том, что государство якобы намерено принудительно конвертировать все сбережения в цифровую валюту по невыгодному курсу. Тут же предлагается спасти эти деньги и перевести их на некие безопасные счета. Будьте бдительны. В Госдуме предложили запретить продажу сладостей и игрушек в алкогольных магазинах. По мнению депутатов, присутствие в алкомаркетах детских товаров может способствовать привыканию несовершеннолетних к такой среде. Также предлагается сделать отдельный вход в алкогольные отделы обычных магазинов и таким образом разделить торговые зоны. Сообщается, что идея о запрете продажи в алкомагазинах кондитерских изделий, сладостей, мороженого и игрушек сейчас вынесена на голосование на сайте Российской общественной инициативы. В завершении выпуска курса валют доллар сдулся 86 рублей 89 копеек, евро тоже похудел 100 рублей 60 копеек. С новостями пока все, впереди у нас бригада У, здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 7 часов 3 минуты в Москве. Что? Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Что, мы плохая компания получается?
1: Почему? Хорошая компания.
0: Ну, потому что когда я вот зашел на предыдущие 15 секунд перед выходом в эфир, я услышал от тебя следующее. Ну, наверное, из-за того, что я с вами дружу, поэтому со мной никто из остальных людей не дружит.
1: Да нет, со мной дружат все.
0: Дружат?
1: Конечно.
0: Ну, хорошо.
1: Но мужчины вас боятся.
0: Нас?
1: Ну, конечно.
0: Боятся?
1: Ну, я, знаешь, как этот... вот у кого было 33 богатыря? Дядька Черномор?
0: Угу.
1: Вот я как дядька Черномор. Со мной вы стоите. Вот я прихожу на свидание сразу, я и мои друзья.
0: Так дело, может, не в нас, а потому что ты дядька Черномор?
1: Не знаю.
0: Да не-не-не.
1: У меня нет усов.
0: Я взял удар на себя. Это было тяжело, ты знаешь.
1: Да.
0: Ну, всех с пятницы, ребята. Неожиданно как добрались. Тебя, кстати, как, недели тягомотные тянутся или летят?
1: Не, у меня не летят. У тебя летят?
0: Летят.
1: У меня длинные недели.
0: Угу.
1: Прям длинные.
0: Истина где-то посередине между нами. Всех приветствуем. Много планов. И наушники для бега крутые, кстати, финальные разыграем.
1: И не только наушники, еще умные часы.
0: Да. Да и вообще классно проведем время. Как и всегда. Впереди бригада у Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:07 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Спасибо. С чем?
1: Сегодня ведь отмечается... Что?
2: День...
1: Перемены. Перерыва на...
2: Обед.
1: Искусство. Почти. Команда. День перерыва на искусство. И сегодня номинация звучит так. Многостаночники. Ну, те ребята, которые не только пишут классную музыку, но еще уделяют время прочему искусству.
2: Молодцы.
1: Первый – это музыкант, исполнитель и профессиональный ЧБ-фотограф Лени Кравец. Я знал, я прочитал
2: я
1: его.
2: Я была на концерте, кстати, Лени Кравец.
1: Я могу
2: классный.
1: Себе позволить подпевать.
2: Да, могу. Он так классно выглядит, он да. Так прям клевый.
1: Против него сегодня дизайнер и исполнительница Гвен Стефани. Очень аккуратно нужно, конечно, подпевать. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Jump. Это Blackpink приходил на Европе плюс. Цитирую Вики, как мне нравится этот трек вообще.
1: Вообще, да.
0: Но я солидарен. Вики, могла бы вот подать вот тот конвертик с победителем?
1: Могу, конечно. Достаю, вскрываю.
0: А там 60, почти 8% у победителя. И сегодня это Гвен Стефани.
1: Видимо, мы все-таки испортили песню Лене Кравицу.
0: Слушаем победителя.

0: Мы — это Айова, а Айова — это мы, и еще Айова — это артист живого завтрака.
1: Который состоится 25 сентября. Приходите, вход свободный, мы вас ждем в стадиуме.
0: Очень приятно, солидно звучало. Состоится 25-го. Состоится.
1: Да.
0: Пройдет и произойдет. Что будет дальше, Вик?
1: Все будет. Классно, тебе понравится. Там есть некий гаджет, который я бы, кстати, хотела дома себе.
0: Это очень приятно осознавать.
1: Места для него, правда, нет, но мы найдем.
0: Мы найдем. Впереди Вики Ньюс, бригаде Уны и Европе Плюс.
2: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-79-24-7-41, 16+.
7: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
8: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
7: И это правильный ответ.
9: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
10: ООО «ПКБ «Новостройки». Дома сданы, не оферта.
11: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.
12: Все подробности на lenta.com.
13: Пора в кино. Шок-цена 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора».
14: Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
15: Больше хитов. Больше музыки.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
17: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Baby Doll, это Доминик Файк, бригаде У на Европе Плюс, 7:23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Известный китайский бренд, который, мне кажется, производит все. Угу. Понимаете, о чем я, да?
0: Да, да, да. Там стерки, ручки, машины.
1: Да. Электроштопоры я вам дарила. Вот. Представили стиральную машинку маленькую для стирки носков и нижнего белья. Она не очень большая, ну, хотя и не такая уж и маленькая. Ты знаешь, я посмотрела размеры 50 на 50 сантиметров.
0: Сантиметров.
1: Да, это ну не такая уж она прям малышка.
0: Какой размер ноги и других частей?
1: Там два барабана целых. То есть ты можешь разделить.
0: То есть отдельно носочки, другой?
1: Отдельно, да.
0: Так.
1: Каждый барабан на 2,5 килограмма. Нормально.
0: Да.
1: Хорошая загрузка. Вот. И самое интересное, что 34 программы, которые можно использовать. Что?
0: И там носки в каждой паре нашей страны. Что? Есть программы?
1: 34? Нас могут стирать отдельно?
0: И там один, который уже третий год в пододеяльнике лежит, забытый. Что? Уход?
1: Но знаешь, что мне больше всего понравилось? Что в этой машинке предусмотрено, что ты можешь забыть, разгрузить ее после стирки, и вещи останутся на ночь, и там в этот момент включается какая-то специальная вентиляция.
0: А, музыка, чтобы было комфортно проводить ночь.
1: Нет.
0: Как в лифте.
1: Это возможно, кстати, там же 34 программы, может быть, одна из них музыкальная. Но включается какая-то специальная вентиляция, чтобы с утра, если ты открыл барабан, не пришлось заново стирать.
0: Вот, кстати, эту вентиляцию бы провести и в остальные машинки в целом.
1: Говорю, мне кажется, это основная функция вообще. Да, стоит $520 дорого.
0: Это, конечно, уже не очень.
1: Информация. Mm-hmm. Так просто мы знаем о том, что такое есть.
0: Ну
1: это
0: да,
1: приятно.
0: Либо купить ее и просто, стирать постельное белье. Ну так, сначала один край, потом второй.
1: Ну можно, да. История, которая, немножечко меня повеселила и огорчила. Мне так хотелось человека обнять. В Чехии мужчина вызвал полицию, чтобы помочь деревянной косуле. В общем, он ночью гулял. Не знаю, в каком состоянии. Он гулял и увидел вдалеке садовое украшение. Это деревянная косуля, она как бы вот сидит, да, красивенько. И он наблюдал за ней примерно час. И когда понял, что животным что-то не то, оно не может встать.
0: Хорошо, что он очень трепетно относится к дикой природе, что даже не стал подходить, чтобы не спугнуть.
1: Но он, видимо, боялся, да, мало ли, агрессивное животное. Он позвонил в полицию, полиция приехала, говорит, ты молодец.
0: Во-первых, ты знаешь, кто мы? Мы полиция.
1: Зачем ты звонишь нам?
0: Косуля что-то своровала.
1: А кто знает?
0: Никто не знает. Возможно, она просто была в маскировке.
1: Возможно.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 4 сентября.
1: Овны, вы наконец увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте.
0: Но она наверняка заметная.
1: Ага.
0: Тельцы, не попробуйте, не узнаете, так что вперед за экспериментами.
1: О, близнецы, приготовьтесь к традиционно невиданной щедрости от судьбы.
0: Поздравляю. Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением.
1: Львы, спокойствия вам сегодня не видать, а может это и хорошо.
0: Девы, день зависит от нашей способности вовремя включиться в разговор.
1: Весы, сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам.
0: Скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете, а вот веселье с друзьями, да.
1: Стрельцы, не нервничайте напрасно, а положитесь на здравый смысл близких.
0: Козероги, смиритесь с чувством непреодолимой тоски по кому-то из прошлого.
1: Водолеи, проявите характер, вы так давно этого не делали.
0: Рыбы, вы просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно.

0: Алексиан и Шаус, бригадюр на Европе Плюс, 7.35 в Москве. Как говорится, Шаус, поиграем в первую мысль.
1: Ага.
0: Прямо вот Шаус.
1: Ну, давай, Шаус. Я готова.
0: Ты готова?
1: Ну, конечно, я готова. Сегодня пятница.
0: В этот раз, не то чтобы до этого не старался, но в этот постарался по-особенному.
1: Да, сегодня, между прочим, первая пятница осени.
0: О, поздравляю.
1: Так что, я надеюсь, не подведешь.
0: Но если это праздник для тебя, то поздравляю. Впереди первая мысль. Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 21 градус сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды в нашем городе сегодня пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 31. А сейчас в Краснодаре 21 тепла.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса. Собственной рекой во дворе. Клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
6: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов,

0: по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло.
2: Вячеслав.
1: Слава, привет.
0: Привет, Вячеслав, ты откуда?
2: Я с Оренбурга родом.
1: С Оренбурга. Слав, вот мы с тобой сегодня играем в команде, нам надо совпасть.
0: Да?
1: Вот как думаешь, что у нас с тобой общего?
2: Я думаю, мы вместе любим путешествовать.
1: Слава.
0: Да, Слава, ты не представляешь, насколько в точку ты сказал. Сегодня первая мысль у меня посвящена путешествиям.
1: Серьезно?
0: Полностью, да. И, Вики, вернешься ты звуком. Я знаю, что ты периодически организовываешь туры для девчонок. Да, звуком, с которого начинается каждый твой тур с девчонками. До свидания. Слав, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. По очереди буду озвучивать тебе каждое, потом вернется Вики. То же самое с ней все сделаем. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
2: Конечно, готов. Всегда готов.
0: Вперед.

0: Человек простой. Приехал в Татарстан, сразу поел.
1: Сразу съел
0: эчпочмак, ага. Хорошо. Потом заглянул в Башкортостан и прихватил оттуда с собой...
1: Эчпочмак?
0: Так, мне кажется, я понимаю. Какие будут ответы дальше? Ну а куда ж без Якутии и их знаменитых? Что-что?
1: Чиронов.
0: Чиронов?
1: Да, это их национальная посуда.
0: Ого. А ты хорош. Далее я поехал в Карелию, чтобы попробовать...
1: Строганины.
0: Строганины. И последнее. Ну а закончил я путешествие в Москве, потому что там... Да я согласен, сложно выбрать.
1: Потому что
0: там...
1: в Москве.
0: Угу. Можно не из еды, можно...
1: Потому что там Кремль.
0: Кремль, все, хорошо. Молодец, Слава, очень хорошо получилось. Внимание, возвращается Вики.

0: Или баночка с огурчиками открывается. Ну, такими забродившими уже.
1: Что это? Нет, это был нарзан просто.
2: Так, Слава, молодец.
0: О, видно, что человек путешествует.
1: Серьезно? Давай, давай, давай, мне интересно.
0: Я человек простой. Приехал в Татарстан, сразу поел.
1: Так, у меня несколько вариантов.
0: Понимаю, да.
1: Чак-чак
0: да.
1: не скажу, потому что чак-чак я не так люблю. Или эчпочмак, или плов.
0: Ну, выбирай одно.
1: Ну, эчпочмак.
0: Да!
1: Да!
0: Да!
1: Хорошо. Ну, давай.
0: Ну, вы прям команда. Победа есть, остальные добиваем. Потом я заглянул в Башкортостан и прихватил оттуда с собой...
1: Бешбармак считается? Ну, это же башкирское блюдо, бешбармак. Едят, по-моему, в Башкирии тоже.
0: Ну, едят везде.
1: Бешбармак. Ну, бешбармак, я скажу.
0: Нет, эчпочмак.
1: Тоже, я, кстати, тоже об этом думала.
0: Не сомневаюсь. Ну и куда же без Якутии и их знаменитых...
1: Ну, там не эчпочмак. И знаменитых... Знаменитых...
0: Да.
1: Я бы строганину взяла, но, видимо, нет. Строганин.
0: Нет, чаронов.
1: Чаронов? Ой, да. Я не знаю, что это такое.
0: Это такое традиционное посуда, да? Ты сказал, Слав?
3: Да. Это, ну, похоже больше на кувшин такой.
0: Кувшинчики, представляешь?
1: А, то есть мы не только еду выбираем, хорошо. Да.
0: Далее я поехал в Карелию, чтобы попробовать.
1: А, в Карелии, сейчас тебе скажу, калитки.
0: Нет, строганину. Ну и последнее. Ну а закончил путешествие в Москве, потому что там...
1: Хорошо.
0: Кремль.
1: Ну, это синонимы.
0: Да, но при этом эчпочмак вас объединил. Слава, есть победа, лови подарок.

0: Непреодолимое ощущение гордости, Слав, за тебя.
1: Да, ты молодец.
0: Прекрасно справился. Свитшот твой. Поздравляем.
2: Спасибо, спасибо.
0: Звони нам еще и Оренбургу передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.

0: Сара Коннор, Бригаде У на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором давайте поговорим о тех и о том, что постоянно обделяется вниманием и временем.
1: Ой, ну можно я расскажу любимый мемчик свой? Ну-ка. Мне кажется, он как раз тему. Грустная сухая пятка смотрит на то, как ты в очередной раз покупаешь очередной крем для рук.
0: Да-да-да.
1: Ну вот это примерно про это. Где внимание всему телу?
0: Или зуб без пломбы смотрит на то, как ты покупаешь новый айфон.
1: Или путевку в Турцию.
0: Ребят, расскажите, что, по вашему мнению, несправедливо обделяется вниманием?
1: Или, может быть, кто? Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Ну, кстати, дети из многодетных семей, старшие братья, тоже ждем от вас
1: сообщения.
0: Или
1: средненькие.
0: Или средненькие. Или отправляйте в сообщество Европлюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: Уже в кино.
4: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
5: Галь Гадот.
4: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
5: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
6: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
7: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат истории о тех, кто или что забыты и обделены вниманием.
2: Давай, слушай.
1: Несправедливо.
3: Привет, любимая бригада У. Мне кажется, самый недооцененный в принципе продукт в супермаркетах – это сода. Вы когда-нибудь переворачивали упаковку и смотрели, что там на обороте? От приготовления выпечки до устранения запаха в кошачьем туалете. Просто для всего. И стирать не можно, и убирать, и печь. Это гениальный девайс, да. Получается.
2: Горло полоскать, серебро чистить.
1: Да, кстати, серебро постоянно. Никогда не заглядывал на дно упаковки. Потому что дизайн ослепительный.
2: Да.
1: И еще одна.
4: Я, как человек, который родился в один достаточно крупный праздник, который недавно был, считаю, что очень несправедливо все забывают про наши дни рождения. Ну вот у меня есть знакомый 31 декабря родился, девчонка знакомая 9 мая родилась. Про нас никто не помнит, про нас вспоминают только вечером, когда уже как бы, ну, поздно. И даже ВКонтакте им напоминает, но все равно они все заняты своими делами. Подготовкой к 1 сентября, там Новый год, День Победы. И вот мы как бы весьма несправедливо забыты. Весьма-весьма несправедливо забыты.
2: Вам нужно сделать просто общий чатик.
1: А такое ощущение, что сообщение было из финальной сцены «Тайны Коко».

0: Ой-ой-ой, такие дедики и бригадил на Европе. Плюс продолжим.
1: Продолжим.
0: Всем веселой пятницы.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 8 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Названы самые перспективные регионы России для трудоустройства. Продажу алкоголя ограничат в день трезвости. И мэр французской коммуны запретил комарам летать. Далее о подробности. Санкции действуют, но не для всех. Больше 300 американских компаний продолжают работу на территории России, невзирая на запрет или рекомендации властей США. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил советник президента России Антон Кобяков. Он отметил, что западные инвесторы не прекращали взаимодействие с нашей страной, а часть из них продолжает работу и в настоящее время. Он добавил, что многие европейские компании также оказались под давлением своих правительств, которые фактически вынуждают их сворачивать сотрудничество с Россией. Однако, по словам Кобякова, бизнес голосует деньгами и остается в стране. Названы самые перспективные регионы России для трудоустройства. Первую строчку рейтинга занимает Татарстан. Там медианная зарплата составляет 81,5 тысячу рублей. Уровень безработицы находится на отметки в 1,7%, при этом только 10 с небольшим процентов местных жителей рассматривают трудоустройство в других регионах. На втором месте в рейтинге Башкортостан, там примерно такие же показатели, а замыкает тройку лидеров Амурская область. В пятерку лучших вошли также Калужская область и Санкт-Петербург, а Москва занимает в рейтинге только 9-е место. Сразу 18 российских регионов ограничат продажу алкоголя в день трезвости, который отмечается 11 сентября. Продавать спиртное они будут в республике Алтай, Бурятия, Мариэл, Удмуртия, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Мурманской, Саратовской, Свердловской областях, а также в Камчатском и Забайкальском краях, в Еврейской автономной области, Севастополе, Запорожской области и Донецкой Народной Республике. РИА Новости сообщает о том, что региональные власти вправе устанавливать местные ограничения продажи огненной воды, а на федеральном уровне спиртное запрещено продавать с 23 до 8 утра. Мэр французской коммуны запретил комарам пролетать над ее территорией. Градоначальник Сен-Жюст-Сен-Рамбер издал официальное постановление, которое запрещает тигровым комарам летать над территорией населенного пункта. Согласно документу, любой комар, не соблюдающий установленные требования, подлежит привлечению к ответственности. Постановление призвано настроить жителей на борьбу с комарами и напомнить им о необходимости принимать соответствующие меры. Муниципалитет уже установил ловушки для комаров, домики для летучих мышей и скворечники для синиц. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 86 рублей 89 копеек. Евро тоже похудел 100 рублей 60 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.

0: 8:05 в Москве. Бригада Уны в Руби Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Добро.
0: Ну, ты как в целом?
1: Хорошо,
0: а нормально? Ты? Да тоже хорошо. Ты знаешь, как-то вот так и просыпается-то легко.
1: Да?
0: Угу.
1: Ну, хорошо.
0: Давление в норме, сатурация в порядке.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, хорошо.
0: А у тебя как?
1: Ну, не так.
0: Когда ты вообще последний раз проходила диспансеризацию?
1: Давненько. Да. Но давление, кстати, мерила я 3 месяца назад, мне кажется, последний раз.
0: Ну, это хорошо?
1: Ну, нормально.
0: Это нормально. Поэтому напоминание о том, что заботьтесь о себе, ребятки. Обязательно. Вот мы и превратились в это шоу, которое веселье-веселье, но вы
1: заботитесь, заботитесь купить.
0: А мы будем заботиться о ваших подарках, например.
1: Да, у нас очень много подарков.
0: Да, один из них вот хотим разыграть в ближайшее время. У нас впереди Эвридейка.
1: Звоните!

0: ever. Это Temper City Бригадю на Европе плюс 8.09 в Москве. Впереди пятничная эвридейка. Но пока что есть пару минут музыкального путешествия чартером Бригады У.
1: Бесплатно, без виз, без паспортов даже.
0: Как бы тебе подсказать-то? Ну давай, это островное государство.
1: Хорошо.
0: Но.
1: А, все?
0: Но.
1: Ну, это много вариантов. Но Австралия, может быть, тоже островным государством.
0: Ну да. Все, нет вариантов больше. Ладно, жирная. Хочешь калорийную подсказку? Столица Порт-Луи называется.
1: Не знаю, Ямайка какая-нибудь, нет?
0: Нет, нет. Ладно, последняя подсказка. Назову птицу одну, которая там обитает.
1: Ну, давай.
0: Голубь.
1: Не знаю.
0: Маврикийский.
1: Ну, значит, Маврикий.
0: Да, да, летим на Маврикий, чтобы послушать то, что слушает там, а там в чартах Зерб и 24K Golden Fast Friends.
2: Чартер бригады У.

0: 8:12 в Москве, Эвридейка, бригаде У на Европе Плюс начинается.
1: Угу.
0: Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло.
2: Алло,
1: здравствуйте. Ой, привет, привет, привет.
0: Здравствуйте. Давайте знакомиться, как кого зовут, но если рядом. Сразу угроза начинается.
1: Звучит угрозно. А,
0: выключайте приемник, радио, если рядом что-то включено. Выключили.
2: Хорошо. Здравствуйте, зовут Валентин.
0: Привет, Валентин.
1: Здравствуйте, Валентин.
0: А, Валентин, ты откуда?
2: Нижнего Новгорода.
0: Нижний Новгород, прекрасно.
1: Хорошо. Еще а еще у нас девушка прекрасная.
0: Очень приятный голос был, да. Алло, выходи.
3: Алло, алло, алло.
0: Алло, а тебя как зовут?
3: Галина.
1: Галина. Галечка, а ты откуда?
3: Из Питера.
1: Из Питера, супер.
0: Ну что ж, ребята, добро пожаловать в пятничную Эвридейку. Правила в ней такие.
1: Мы вам дадим словосочетания, которые странно звучат, потому что первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача — буквы вернуть и произнести нормальное словосочетание.
0: И справиться успешнее соперника. Ну, Вики, например, вот. Вощная вечеринка.
1: Мощная вечеринка.
0: Да, молодец.
3: Мощная вечеринка.
0: Да, да, Галя, молодец.
1: Вот я с Галей начну.
0: Валентин, пока можно отдохнуть.
3: Ой-ой-ой.
1: Галь, не переживай, все будет хорошо.
2: Да, да, удачи, Галина, удачи.
0: Погнали.
1: Мелый медведь.
3: Белый медведь.
1: Да, кысокий воблук.
3: Ага. Жестокий каблук?
1: Нет, кысокий воблук.
3: Высокий каблук?
1: Да. Давай, гайный череп.
0: Чего?
1: Я там споткнулась, извините. Гайный череп.
3: Чайный гриб.
1: Да.
0: О, хорошо, три?
1: Да,
0: мне понравился жестокий каблук, как какой-то герой из Марвела. Жестокий каблук.
1: Три, ну каких сложно.
0: Сложно, даже тебе было непросто. Валентин, мы сейчас с тобой как продолжим? Готов?
2: Хорошо, готов.
0: Вперед! Гмей Зарыныч.
2: Змей Горыныч.
0: Да. Бранцузский фульдог.
2: Французский бульдог.
0: Да. Пталовые сриборы.
2: Столовые приборы.
0: Да. Сесночный чоус.
2: Сесночный соус.
0: Да. Дорожный хизайнер.
2: Хороший дизайнер.
0: Да. Да, да, Валентин.
1: Ну ладно, ладно, вы молодцы.
0: Ну, спасибо, спасибо.
1: Я признаю.
0: Спасибо. Галин, ты тоже молодец, но победа у Валентина. Угу. Лови подарок.
3: Поздравляю.
4: Маленькая колонка.
0: Для больших хитов Европы Плюс!
2: Ура!
0: Поздравляю, ура! Поздравляю.
1: Галя, подожди расстраиваться.
0: Да.
1: Я хочу тебе подарить футболочку.
0: Футболку?
1: Да.
0: С удовольствием.
1: Ой, у Гали были сложные слова.
2: Галя, поздравляю, поздравляю.
3: Спасибо, Валентин, взаимно поздравляю.
0: Ребята, хорошего
3: вам. Тебе сегодня больше повезло.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Звоните еще обязательно. Счастливо.
1: Пока.
0: Пока.
2: Пока.

0: Диплова, бригаде Уны, Европе Плюс, 8:17 в Москве, Вики. А я вот забыл, у тебя семья же большая, это я помню. А есть ли в семье архитекторы?
1: Нет, я единственный архитектор в душе.
0: Да ты что? Что ты уже построила? Воздушные замки. И все такое. У нас впереди фактовый зал. Тема архитектура, строительство, возможно, даже ремонт.
1: Все, что мы любим.
0: Поговорим об этом здесь, в бригаде Уны, Европе Плюс. Бригада Уны.
2: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: И чего вам сейчас не хватает?
6: Пространства.
5: Еще?
6: Тишины, спокойствия.
5: Вам не ко мне?
6: А куда?
5: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
9: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
10: Это она просится в отпуск.
9: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
10: А греметь будет?
9: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ОТС «Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
11: В гиперленте и ОКей. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.
12: Все подробности на lenta.com.
13: Все на абордаж выгодных покупок. В мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
14: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.redifisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
15: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
16: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша продукта.

0: это «Мафия Стайл». И трэп «Мафия Хаус» на Негативной Европе Плюс. 8.23 в Москве. Вике?
1: Да.
0: Погружение в архитектуру начинается.
2: Фактовый зал. В бригаде «У».
0: Прежде хотелось бы отдать дань. Браво, Вики, браво, мэр.
1: Ой, спасибо большое, очень приятно. Архитектура и все, что с этим связано.
0: Да, что ты нашла?
1: Я нашла интересный факт про знаменитую игру The Sims. Угу. Ты же играл в The Sims?
0: Да, для нас она была просто Sims.
1: Ну, хорошо. А она определенная игра, знаешь, учитель английского был сказал, что есть A-Sims, а есть The Sims. Это определенный The Sims. Вот. В общем, она изначально была задумана не как симулятор жизни. Ее первая версия была разработана Уиллом Райтом как образовательный инструмент для тестирования архитектурных проектов.
0: Я знал.
1: То есть молодые архитекторы могли зайти, протестировать пространство, посмотреть, насколько оно классно спроектировано и насколько оно эффективно.
0: Я так и знал.
1: Да. Но, однако, по мере того, как разработчики стали добавлять в игру человеческий элемент, все такие, ой, человечки, как прикольно, как интересно. Ну, и немножечко смысл игры поменялся.
0: Ну, вообще, это удивительно. Это же очень старая игра.
1: Да.
0: И уже тогда можно было, можно сказать, проектировать.
1: Стать архитектором.
0: 3D.
1: Да, да.
0: Это здорово. А ты не играла в детстве в игру «Клиника»?
1: Нет.
0: Там, ну, почти как Sims, только нужно было клинику обустраивать.
1: Нет.
0: Лечить от разных болезней. Там самое популярное было, у людей были огромные головы.
1: Ужас
0: какой. Нет? Нет. Ну ладно.
1: А еще, вот между прочим, есть игра, ты знаешь, Assassin's Creed?
0: Угу.
1: Знаешь, играл в нее, нет?
0: Нет, но знаю.
1: Говорят, что там супер вообще подробно прорисована архитектура, и настолько это крутой проект, что некоторые университеты используют эту игру для обучения на курсе архитектуры.
0: О как.
1: Чтобы демонстрировать студентам особенности древнегреческой, египетской, средневековой архитектуры.
0: Удобно,
1: и они там ходят, гуляют, изучают.
0: Очень хорошие внеклассные занятия.
1: Да.
0: Я расскажу про другое. Я расскажу про не виртуальную реальность, а реальную реальность. Про один из самых длительных долгостроев в истории. Поэтому, если ваш ремонтик затянулся, не переживайте.
1: Были хуже варианты.
0: Есть куда тянуть. Кёльнский собор. Есть такой в Германии.
1: Есть, очень красивый.
0: Начали строить в 1248 году.
1: Угу.
0: Строили. 200 лет строили. Потом что-то произошло. Назовем так. Произошло средневековье, было недостройки.
1: Ага.
0: И заморозили проект на 400 лет.
1: Ого.
0: Да. Строительство возобновили только в 19 веке. К этому времени технологии шагнули далеко вперед. И архитектурные планы тоже пересматривались долго, все изменилось. В итоге всю грандиозную работу завершили только в 1880 году, спустя 632 года с первого кирпичика, с начала строительства этого собора.
1: Обалдеть.
0: Да. Все?
1: Круто.
0: Спасибо.
1: Круто.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, ну а впереди итоги.

0: Стаса и Кэти Перри в бригаде У на Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Ну, ты, конечно, построила свою избирательную кампанию серьезно.
1: Да.
0: Да. Итоги. 56% у победителей. Сегодня победитель является победительницей. Вики, поздравляю.
1: Ой, спасибо. Ой, приятно.
0: Не сомневаюсь.
1: Приятно. Да, ну давай возьмем игры. Любые. Компьютерные, игры. Настольные, спортивные. Любые игры.
0: Это будет в понедельник. Факт в зале. Ну, а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 4 сентября. Овны, вы, наконец, увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте.
1: Тельцы, не попробуйте, не узнаете, так что вперед за экспериментами.
0: Близнецы, Вики, приготовьтесь к аттракциону невиданной щедрости от судьбы.
1: Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением.
0: Львы, спокойствия вам сегодня не видать, а может, это и хорошо.
1: Девы, день зависит от вашей способности вовремя включиться в разговор.
0: Весы, сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам.
1: Скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете, а вот веселье с друзьями.
0: Стрельцы, не нервничайте напрасно, а положитесь на здравый смысл близких.
1: Козероги, смиритесь с чувством неопределимой тоски. Непреодолимой даже тоски по кому-то из прошлого.
0: Водолеи, проявите характер, вы так давно этого не делали.
1: Рыбы, вы не просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно, делайте.

0: Дай-дай, Шакира и Бурнобой в бригаде «У» на Европе плюс 8.36 в Москве добежали. Добежали до финального рабочего дня этой недели.
1: Да, и финальные подарочки будем сегодня раздавать. А подарки у нас, ого-го, какие.
0: А все это в честь фильма «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли. Фильм уже можно посмотреть, вышел он при поддержке Европы плюс. По названию очевидно, что-то связано с бегом.
1: Очень активный фильм.
0: Да, поэтому сейчас будет вопрос, связанный с бегом, а вы напишите правильный ответ вот куда.
1: На наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир. Не забудьте номер телефона, чтобы мы могли вам перезвонить, ну и имя.
0: Внимание, вопрос. Гонг был. Как зовут самого быстрого человека в мире, ну и по совместительству восьмикратного олимпийского чемпиона? Пишите впереди «Бегущая» бригаде «У» на Европе+.
2: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Температура за окном в центре Краснодара сейчас плюс 22 градуса. По данным Яндекс, погода сегодня в пятницу, 4 сентября, в краевой столице пасмурно. Возможен небольшой дождь, днем плюс 31. А сейчас 22 выше нуля.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
6: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса. Собственной рекой во дворе. Клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дома-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Но какие инновации могут быть в семечках?
4: Держи, новинка от

0: и условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
1: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Будущее. В бригаде У.
1: 8.43 в Москве. Бегущая бригада У на Европе Плюс начинается. Как и прокат фильма «Бегущая». Вчера начался во всей России при поддержке Европы Плюс.
2: Обязательно идите в кино. Ну а мы на этой неделе разыгрываем классные наушники для бега. И не только наушники.
1: У нас есть Влада. Влада, привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ты откуда?
3: Симферополь.
2: Влад, а ты любишь бегать? Спорт любишь?
3: Спорт люблю, но бегать не люблю.
2: Ну, вполне возможно, полюбишь. Если выиграешь наушники наши, а?
1: Или просто будешь ходить в беговых наушниках.
2: Тоже прикольно.
1: Здесь еще есть Алексей. Леш, доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
1: А ты откуда?
4: Я из Москвы.
1: Итак, ребята, вы первыми справились с отборочным заданием. Как же зовут самого быстрого человека в мире? 3-4. Ваш ответ?
4: Усейн Болт.
1: Молодцы. Почти синхрон. Итак, по сюжету фильма главный...

0: Героиня звонит злодею и заставляет ее бегать по Лондону.
1: Ужас.
0: Да, выполнять всякие задания, чтобы спасти родного человека. Вот и ваши подарки теперь в заложниках.
1: Да, ваши подарки в заложниках у человека, который дает подсказки. Вот ваша задача определить, по какому городу вы бегаете.
0: Поэтому слушаем внимательно звонок. Там будут даже немного угроз.
1: Угу.
0: Потом будет гонг, и после гонга нужно выяснить, по какому городу вы бегаете. Кто быстрее справится, тому и наушники. Влада, Леша, удачи. Слушаем.
2: Слушайте внимательно. Я знаю, что сейчас вы находитесь в районе Сибуя. Убедитесь, что за вами нет хвоста, и бегите в сторону музея Гибли. Только не заходите внутрь, а то не сможете отвлечься от мультиков. Добежали? А теперь я даю вам ровно 7 минут, чтобы добраться до места, где вас будет ждать подарок. У памятника Хатико.
3: Япония.
0: Япония.
1: Город наш.
3: Токио.
0: Да.
1: Да? Влада, молодец, поздравляем тебя. Ты выиграла?
0: Лови крутые наушники для бега. Поздравляем тебя, Влада.
4: Влада, поздравляю тебя.
3: Спасибо
4: тоже.
3: Спасибо большое.
1: Леша,
0: Леша, только истинный джентльмен в такой угу. борьбе может искренне поздравлять победителя. И за это мы тебе дарим умные часы.
1: Да.
4: Спасибо, благодарю вас.
0: Ребятки, хороших вам выходных, звоните обязательно еще. Счастливо.
1: Пока.
4: Спасибо, хорошего уикенда.
3: Спасибо, всем. До свидания.
5: Бегущая в бригаде У.

0: Аутентично, это лирик бригады У на Европе плюс 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем, кто или что несправедливо обделен вниманием. У меня вариантов масса.
1: Ну-ка.
0: Ну, во-первых, вторая половина лимона.
1: Всегда. Вторая половина, не только лимон, еще луковица. Ну, луковица, хотя, наверное, все-таки более...
0: Не, ну, луковицу, наверное, уже не дорезал, сразу выкинул. А на лимоны всегда есть ставка, что ну я же когда-нибудь начну пить чай.
1: Угу.
0: И вот оно сидит там...
1: Свою долгую жизнь проживает.
0: Ну и ногти на правой руке.
1: Да, настолько все плохо?
0: Ну, не прям настолько все плохо... Ну ладно, присылайте свои.
1: Разница есть.
0: Присылайте свои варианты в виде голосовых.
1: Да, голосовые отправляйте нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХ.ру. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года. 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: удобнее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниас. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниас» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля «Автоэйдин» и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на Т-банк.

0: Марсан, это Texas Brigadu на Европе Плюс, Вики.
1: Да.
0: Мы продолжаем.
1: Давай.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Восстановительные работы на МПЗ проведут в кратчайшие сроки, коммуналка в Краснодаре снова подорожает, а интерес россиян к осенним путешествиям снижается. Подробности далее. В России сейчас ведутся восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщает первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров. Работы проводятся с помощью российского оборудования, привлечены российские подрядные организации. Накануне президент Владимир Путин заявил, что примерно 10% нефтеперерабатывающих заводов, которые сейчас находятся в процессе ремонта, восстановят в самое ближайшее время. Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь. Сейчас в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивых к вакцинам вирусов нет. Россияне с 15 сентября смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Для граждан России продолжает действовать двустороннее соглашение о безвизовых поездках. Сейчас туристы из России могут находиться в королевстве без визы до 60 дней. Однако с середины сентября Таиланд сокращает этот срок для большинства иностранных путешественников вдвое. При необходимости россияне смогут обратиться в иммиграционную службу с заявлением о продлении пребывания. Сразу несколько популярных нейросетей столкнулись с масштабными сбоями по всему миру. Как сообщает РБК, пользователи жалуются на работу чат-GPT, Клод, Грок, Курсор. У некоторых не получается войти в аккаунт, отправить сообщение или получить ответ от ИИ. Проблемы официально подтвердили сразу несколько разработчиков. Большая часть жалоб приходится на Казахстан, США, Нидерланды и Германию. В России больше всего обращений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. В Краснодаре с 1 октября во второй раз за год изменятся тарифы на все коммунальные услуги. В среднем индексация составит 9,5%, а в отдельных населенных пунктах рост может достигнуть 14%. Краснодарцам придется больше платить за воду, газ, отопление и вывоз ТКО. И последний спрос россиян на внутренние путешествия этой осенью заметно снизился. Как пишет газета «Коммерсант», число бронирований гостиниц на сентябрь и октябрь оказалось на 12% ниже, чем год назад. Туроператоры фиксируют еще более заметное снижение, примерно на 20%. Сильнее всего просел спрос на южные направления. Продажи поездок в Краснодарский край сократились примерно на треть, а в Крым почти на 60%. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в минусе 86 рублей 89 копеек. Евро тоже в минусе 100 рублей 60 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем плюс 30. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее Вэл и Вики. Бригада У продолжается.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: 9:03 в Москве. Бригада У на Европе плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет,
0: вот
1: привет.
0: Столечко еще и выходные. Вот ага. Столечко. Первые, получается, выходные осени.
1: Угу.
0: Первые выходные осени.
1: Дальний Восток уже отмечает вовсю.
0: Ну да, да.
1: Вечер пятницы.
0: Лех, то, что ты из Дальнего Востока, не говорит о том, что уже можешь отмечать.
1: Что же можешь отмечать? 9 утра как бы, Леш?
0: Не-не, лет 8-9 назад отмечал бы, но не сейчас, не сейчас. Планы уже есть какие-то у тебя?
1: Ну нет, у тебя.
0: Нет?
1: А, нет, есть, забыла. С подружками встречаюсь.
0: А у меня? Не, у меня нет. А, есть.
1: А, нет, мы с тобой, кстати, работаем.
0: А, кстати, да, завтра.
1: Не, какие планы?
0: Да, да, ну не в эфире, не-не-не.
1: Не, не в эфире.
0: Не, в Москве. Надеюсь, организаторы мероприятия не слушают нас.
1: Мы помним, помним, помним. Придем, правда,
0: это ж так, ради красного словца у нас вот сценарий написан эфира, пословно. Так, давай лучше поиграем, а?
1: А сценарист Леха, видимо.
0: Да, да.
1: Давай поиграем, давай.
0: Вот у нас есть «Откуда ты from», и чтобы ворваться в игру, нужно просто жить в каком-то городе и кое-что интересное знать в своем городе, и не только городе.
1: Да, вот это все, свое имя, номер телефона. Напишите нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо пишите в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы кому-то из вас перезвоним и будем играть в «Откуда ты from» в бригаде У на Европе Плюс.

0: Клан Карусел, Бригаде У на Европе Плюс. 9.07 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты from, давайте послушаем снова хитовый трек.
1: Ага.
0: Сегодня трек, под который снимает очень занимательное видео, но убийственного характера.
1: Да ты что?
0: Да, сейчас вы поймете, почему. Это Pink, Get the Party Started.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9:10 в Москве. Откуда ты from, Бригадюн? Европе Плюс начинается. Здесь собраны только самые выдающиеся выпускники географов.
1: Да, а вот ты сказал время наше. Да. Вот я уверена, что у Юли совсем другое время.
0: Юля, привет.
2: Привет, Вэл.
1: Привет,
0: Вики. Юль, скажи, пожалуйста, что за город, в котором в прошлом году установили рекорд по самому большому тортику?
2: Это город Иркутск.
0: Иркутск.
1: Класс.
2: Кондитерскую, наверное, не буду, да, называть, чтобы не было рекламы.
0: Молодец. Молодец. Читаешь наши правила. Умница. Молодец. Умница.
1: Юля, а сколько у вас сейчас времени? Который час?
2: У нас сейчас 14:10.
1: Ну, мы тебя поздравляем. Середина пятницы уже.
0: Ты так близко к выходным. Юлечка, знакомься, у тебя есть напарник. Это Александр. Саш, доброе утро.
3: Да, доброе утро, ребят.
1: Привет, Саш.
3: Юля, привет.
2: Саш, привет.
0: Все, поздоровались, хорошо. Так, ребята, у нас есть 5 вопросов. Все они будут адресованы Саше тебе. На каждый вопрос мы ждем ответ. Юля, после каждого ответа предполагаешь, где живет Саша. Если город разгадаете, подарки всем. Готовы?
2: Ну, да.
3: Да, ну, поехали.
0: Вперед.
1: Саш, скажи, пожалуйста, что ты написал в своем факте?
3: Я написал, что у нас 35 августа, лето продолжается.
1: Жара? Как
3: говорится, жара не отступает, и мы еще в лете, короче, кайфуем.
0: Класс, класс, как искренне класс. Рады мы за вас.
2: Здорово было бы, если это был... Здорово было бы, если это город был в Сочи.
0: Сочи.
1: Сочи. Ну нет.
0: Пока нет.
1: Но в Сочи, наверное, тоже хорошо.
0: Саш, а вот если взять твой город, посмотреть на его историю, посчитать, сколько ему лет, вот скажи, солидный возраст у города? Или пока что он такой...
3: Ну, солидный, да, у нас, кстати, день города вот будет.
0: О, с наступающим. А сколько примерно лет? Ну,
3: да.
0: Плюс-минус.
3: Спасибо. Что было еще раз?
0: Сколько плюс-минус лет? Если не помнишь точно, хотя бы примерно.
3: Ой, где-то в 80, наверное, с чем-то.
0: Сколько?
3: Точно, наверное, не смогу сказать. Ну, город... Древний, скажем так.
0: Древний город, хорошо, нормально. Юля?
2: Ну, пусть это будет город Нижний Новгород.
0: Нижний Новгород. Прекрасно,
1: чудесно.
0: Прекрасное попадание в мимо.
1: Саш, а вот ты знаешь, я стала смотреть информацию про твой город, думаю, где бы там пофоткаться красиво, и увидела, что, оказывается, в твоем городе есть подземные переходы, в которых очень красивая мозаика во флорентийской технике. И это редкость большая. Это правда или нет?
3: Да, это у нас есть в подземных переходах. Если мне не изменяет память. Можно назвать улицу, да?
1: Давай.
0: Да-да-да.
3: Ворошиловский проспект Садовая или Буденновский Садовая. Но есть, да, очень красиво там сделано так. До сих пор даже бывают туристы, которые приезжают, они фоткают. Но также можно еще не только помимо в этом подземных переходах. Набережная у нас очень красивая.
1: На набережной.
0: Ага. Хорошо, Саш, пока что подожди. Все, прекрасно.
1: Театральная площадь, набережная.
0: А это кто потерял надежду, Юля или Саша?
1: Все потеряли надежду.
0: Кто-нибудь остался?
1: Ну же, у нас еще есть вопросы.
0: Юля,
1: вернись, Саша, вернись.
0: Ну, кстати, вот сколько мы играем в «Откуда ты from», я никогда в жизни не знал, что в этом городе есть такие подземные переходы.
1: Я тоже. Ты представляешь, что я нашла?
0: Как думаешь?
1: Мы просто на земле смотрели, а я ушла вглубь.
0: Да, но ты умеешь копнуть, как говорится. Не зря у тебя дядя.
1: Дядя
0: археолог?
1: Нет. Антрополог.
0: Антрополог.
1: Я его, правда, палеонтологом иногда называю. Теперь он еще и археолог. Меня папа наругает.
0: Ну, дядя больших талантов.
1: Дядя Саша, молодец.
0: Как думаешь, в этих переходах прям везли флорентийцев или наших обучили и привезли обратно?
1: Ну, скорее всего, флорентийцев прям.
0: Думаешь, хорошо.
1: Конечно.
0: Юля или Саша, здесь ли вы? Пока нет. Но смотрите, как мы поступим. Мы же люди щедрые, подарки есть. Поэтому Юля и тебе, надеюсь, ты слышишь. Саша, и тебе, надеюсь, ты тоже слышишь. Мы дарим

0: спасибо, я всегда мечтал.
1: Так, а можно еще одну вольность?
2: Да.
1: Подожди. Вот кто сейчас наших слушателей отгадает город первым, тому футболочку дарим. Отправляйте на наш сайт europlus.ru, там маленькое окошечко. Значит, туда пишите название города, свое имя и номер телефона, чтобы мы вам, собственно, отправились.
2: Ну, Лиса.
1: А город мы пока не скажем.
2: А итоги через пару минут.

0: Бригадио на Европе Плюс, 9.18 в Москве. Ну, давай подводить итоги, откуда ты from, дистанционной версии.
1: Да, правильный вариант был Ростов-на-Дону, и у нас огромное количество правильных ответов.
0: Да, но первый была Анечка. Аня, сейчас я продиктую твой СНИЛС, а ты, пожалуйста, если помнишь, опознай себя. А, это номер телефона. 52-53 последние цифры. Вот, Ань, поздравляю.
1: Тебе улетает подарок от нас.
0: Да. И еще интересно, а ты вот живешь в Ростове-на-Дону?
1: Или нет?
0: Или просто хорошо знаешь. Ну что будет дальше, Вики?
1: А новости будут.
0: Ждем. Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Бригада У. Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: «Родинка».
8: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.ру.
9: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
11: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
12: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: Специальное предложение «Твое кино». Каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-917-51. 0+.
15: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО «САП», Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. УГРН 118-784-712-16-37.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. We'll be right back.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс, 9.24, Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. Бригаде У.
0: У меня одно ощущение, что я провинился.
1: Не, вообще все хорошо.
0: Ну, рассказывай.
1: Рассказывай, подожди. Вот я сейчас тебе произнесу некое словосочетание.
0: Попробуй.
1: Да. А ты должен сказать, что ты чувствуешь в теле, хорошо? Смотри, молния Маккуин.
0: А-а-а.
1: Ничего?
0: Нет, так машина едет медленно.
1: Ничего, у тебя нету никаких приятных воспоминаний.
0: Да есть, конечно, это скорость.
1: Это классный персонаж, да, из мультика «Тачки».
0: Конечно, но...
1: Ну, я не знаю, может, ты не смотрел. Ты
0: Вики,
1: так сказал,
0: Вики,
1: знаешь.
0: Молния Маккуин.
1: А что, мы о грозе разговариваем? О чем? О погоде? Молния Маккуин, да, потрясающий персонаж, очень милый. И прям такой вот хорошенький. Появится на «Формуле-1» в Италии. Вот буквально на этих выходных там сейчас проходит, на автодроме Монца.
0: Я знал, что это не мультик, я знал, что это документалка.
1: Это жизнь, да. Ну, конечно, не в качестве болида, а в качестве технической машины, знаешь, которая вот и... в начале трассу обещают, что там проверяют, там, возможно, какие-то там метки ставят.
0: Да.
1: Вот это будет молния Маккуин.
0: Да ты что, прям такая прям... же, как
1: да,
0: мультики? Глаза будут у нее, будет разговаривать?
1: Всего, да.
0: Будет этот погрузчик, который шиной вперед едет постоянно?
1: Наверное, вот надо слетать в Италию и проверить.
0: А его девушка Порше будет там?
1: Надеюсь.
0: Я очень в материале, я готов бесконечно поддерживать
1: эту
0: тему.
1: Ты, кстати, действительно в материале. То, что ты сейчас говоришь, я даже не понимаю, о чем. Ну, да.
0: Да, спасибо.
1: Теперь серьезные новости. Новости «Золотого кольца». Итак.
0: Хороший коллектив.
1: Коллектив отличный. Ну, мы про другое «Золотое кольцо». Туристическое «Золотое кольцо». Тут подсчитали, сколько тратят денег туристы в одном городе, в другом, в третьем и вот во всех городах нашего «Золотого кольца». И выяснили, где дешевле всего отдохнуть, а где дороже. Ну, дороже, понятное дело... Суздаль. Я считаю, что это наша заслуга. Мы Суздаль распиарили. Mm-hmm. Ну, во-первых, медовуха, вот про которую мы все рассказывали дяде Вову, да? Во-вторых, в принципе, красота, бани, церкви. Очень красивый город. И он вот стал очень, очень дорогим. Да. Там такой сильный отрыв, кстати, первого, второго, третьего места. Прям очень сильный.
0: Поэтому, если, ребята, вы столкнулись с проблемой, ну, того, что слишком дорого, да, благодарите нас. Это, конечно, мы
1: старались. Следом идет Переславль-Залесский.
0: Я там не был, кстати.
1: А вот Леша был, говорит, что не так дорого. Но, Леш, с рейтингом не поспоришь. У меня тут социология.
0: А у Леши очень высокий уровень жизни.
1: Был до Суздаля. Следом идет Кострома на третьей строчке. Но вот, кстати, эксперты говорят, что в Костроме зато можно дешево поесть. Видимо, оценивали жилье, что средний уровень жилья дорогой. Ну, Леша опять говорит, нет. Леш, ну я не знаю, ну ты что, споришь с учеными?
0: Да у Лехи дом на колесах, он куда приехал, там и живет, там и готовит.
1: Да, но самый дешевый город, по оценке наших прекрасных ученых, исследователей, это Рыбинск. Вот, поэтому мы рекомендуем выбирать Рыбинск как направление. Шикарное, сейчас мы его рекламируем. И оно станет дороже.
0: Вообще, поезжайте в любой город Золотого кольца, там везде прекрасно.
1: Правильно.
0: Спасибо, Вик, впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 4 сентября.
1: Овны, вы наконец увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте.
0: Тельцы, не попробуйте, не узнаете, так что вперед за экспериментами.
1: Близнецы, сегодня вас ждет аттракцион невиданной щедрости от судьбы.
0: Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением.
1: Львы, спокойствие вам сегодня не видать, а может это и хорошо.
0: Девы, день зависит от нашей способности вовремя включиться в разговор.
1: Весы, сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам.
0: Скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете. А вот веселье с друзьями, естественно.
1: Стрельцы, не нервничайте напрасно, положитесь на здравый смысл близких.
0: Козероги, смиритесь с чувством непреодолимой тоски по кому-то из прошлого.
1: Водолеи, проявите характер. Вы так давно этого не делали.
0: Рыбы, вы просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно.

0: Counter X Бригадиум на Европе плюс 9.36 в Москве. О, впереди сейф у нас, Вики. Угу. В сейфе уютненькое. Стартовая сумма в 3000 рублей.
1: Ой,
0: но
1: хорошо.
0: Есть еще стабильные 10 тысяч от Озонбанка. Которые можно выиграть дополнительно в качестве бонуса. Ну, например, да? Ну, Вики, поздравляю тебя. Ты же любишь новую информацию. Вот день рождения игры «Что, где, когда».
1: Ой, да, я люблю. А еще день незнакомых дорог. Оп! Что это, новая какая-то?
0: Да. Кстати, ты любишь, да?
1: Я периодически, да, к метро хожу разными путями.
0: Молодец.
1: Чтобы мозг, знаешь, да, как-то.
0: Как что?
1: Как-то вот это.
0: Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
1: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
2: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
3: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
4: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Но ты опять в облаках витаешь.
6: Я в них не витаю. Я рядом с ними живу. Прямо на первой линии парка облаков.
7: Квартира в Краснодаре. ЖК «Парк у дома». Сданные дома. Предчистовая отделка. Закрытая территория. Успейте приобрести квартиру на первой линии парка Краснодар. Звоните звездочка 3711. ЖК «Парк у дома». ООО «ВКБ Новостройки». Дома сданы не оферта.
8: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
9: Хочешь ощутить

0: застройщик лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Электрозаводская. Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий Белые ночи. Общество с ограниченной ответственностью Еврострой УСП. Лучшими компаниями признаны. Эталон. Группа Самолет. Группа компаний Картрос и Балчук Девелопмент. Полный список победителей на сайте премии рекорде.ру.
1: Телеканал Домашний приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на Домашнем. 16+.
5: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Тариф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:43 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло.
3: Алло.
2: Привет.
4: Алло, здравствуйте, Ксения.
3: Привет, Ксюш.
2: Ксения. Ксюш, ты откуда?
4: С Екатеринбурга.
2: Угу. Екатеринбург. Как будто бы что-то не договорила. Есть что сказать,
4: да.
2: Ксюш?
4: Рада, что дозвонилась.
2: Спасибо.
3: Ксюш, скажи, нужны деньги. Хватит тут разговоров пустых. Я готова отвечать и сейф взламывать.
2: Принуждаем слушателей к комплиментам. Ксюш, добро пожаловать в сейф. У нас сегодня стартовая сумма 3000 рублей, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Ксюш, выбирай, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
4: Пускай будет третий.
2: Третий. Ксюша, удачи. Начали.
3: Первая цифра. Ксюша, сегодня день рождения у нашей любимой Бейонсе. Прекрасная, яркая такая артистка. Угу. Да, всегда ярко выглядит и звучит. Но есть один трек, мировой хит, я его обожаю, где Бейонсе не сразу видно, надо обязательно дослушать до конца. И там она появляется. А что это за песня? Возможно, Coldplay, Game for the Weekend.

0: Может быть, Maroon 5 Sugar. Или, возможно, Дима Билан, number one fan. В каком треке скрыта Бейонсе, как ты думаешь?
1: Ну, тут все понятно.
2: А в первом?
0: В первом, Coldplay, принято. Вторая
1: цифра. Не на этот вариант я делал ставочку. Ксюш, сегодня отмечается Международный день стрельбы из лука. Когда-нибудь был у тебя опыт стрелять из лука?
2: Нет.
0: Постреляй, это классно. Ну реально, мы пробовали, нам понравилось.
1: Да, но мы поговорим о тех, кто постоянно... О том, кто постоянно стреляет из лука, это один из героев киновселенной Марвел. Вот, пожалуйста, вспомни, как его зовут. Сокол, Глаз или Соколиный Глаз?
2: Пусть будет третий.
1: Соколиный Глаз, третий вариант, принято.
0: Третья цифра. Вот тот самый вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому удачи. Вопрос будет сложный на самом-то деле. А сегодня у нас день тэквондо.
1: Да.
0: Ну, прекрасное боевое искусство. Кто-нибудь пробовал из вас? Нет? Возможно,
1: нет.
0: Да? Нет, я тоже нет. Но со стороны видели, очень круто выглядит.
1: Почему я замешкался, как будто бы, еще не знаю правильный ответ. Нет, я тоже нет.
0: Да, оказывается, есть один известнейший футболист, у которого черный пояс по тэквондо.
1: Угу.
0: То есть с ним лучше не ругаться.
1: Да.
0: Кто это? Мбаппе, Златан Ибрагимович или Ямаль?
1: Ксюша 3, Ксюша 2, Ксюша 1. И твой ответ?
2: Второй,
0: Златан Ибрагимович. Второй вариант принято.
1: Итак, Ксения из Екатеринбурга подобрала такой код от сейфа. 1, 3, 2. Внимание!

0: Взлома?
1: Да.
2: Да.
0: О, я выиграла! Спасибо!
1: Да, Ксюш, благодари свои знания, свои.
0: Я 2 года вам звонила.
2: Видишь, как классно? Дозвонилась, сразу забрала. И прикольно, что интуиция, вот на том самом контрольном вопросе интуиция тебя не подвела.
1: Смотри, Ксюш, и 3000 рублей твои, и 10 тысяч дополнительно от Озонбанка. Поздравляю!
0: Спасибо огромное!
1: Ты молодец.
2: Хороших выходных тебе. Теперь они точно будут хорошими.
1: Ну, а завтра в сейфе бригаду ничего не будет, а вот в понедельник 3000 рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».

0: Давай мы говорим группе...
1: InSync.
0: Да, молодец, молодец.
1: Мне не нравятся эти проверки. Зачем вы сталкиваете фанатов InSync и Backstreet Boys об меня?
0: 9.51 в Москве. У нас впереди саундчек и финальная возможность вспомнить что-то, либо кого-то, кто несправедливо обделен вниманием.
1: Различие между InSync и Backstreet Boys в моей голове.
0: Ну да, но уже говорили, что сода вообще недооцененный продукт.
1: Вообще, да, кстати, да.
0: Зря отделяют внимание, да. А если в семье три ребенка, то средний страдает.
1: Да, люди, которые родились 31 декабря, тоже обделены вниманием.
0: Присылайте голосовые на эту тему.
1: Отправляйте их на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
5: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
18: Все начинается совсем скоро. День рождения Ашан. Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с Ашан. Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ашан.ру.
19: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХ.ру. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:58 в Москве. Сегодня в саундчеке то или, ну, кто-то.
2: Или все.
1: Или то, или все. Кто-то или что-то, что несправедливо обделено вниманием.
2: Слушаем.
3: Ребят, мне кажется, обделено вниманием все, что написано от руки. Ведь это так мило, отправлять открытки, которые подписаны, может быть, из других стран или во время путешествий. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках. Или какие-то милые записочки. И вот своему мужу, если он что-то забыл и заказывает доставку, пишу маленькие записочки, чтобы у него был хороший день. Или оставляю у него на рабочем столе. Это все так приятненько.
2: Ну, да. Это очень мило, правда.
1: Во что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречаются ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде. Ну и финальное.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Конечно, сейчас очень много телефонов, компьютеров, настольных игр. Но как же, старые добрые резиночки, казаки-разбойники. Колечко, колечко, выйди на крылечко. За что вы их так?
2: А ручеек?
1: А ручеек?

0: Hello! Это Мизмо, бригадю на Европе плюс. Ну что, мы вас их поздравляем с окончанием, практически окончанием первой рабочей осенней недели. Все молодцы. Всем, давай, что всем?
1: Всем добра. Денег, любви, ну, всего хорошего.
0: Хороший тост, Вики. Пойдем в выходные.
1: Пойдем.
0: И вам желаем прекрасных выходных. До понедельника. Меня зовут Пэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо. Пока.
2: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Американские переговорщики снова засобирались в Москву. Больше 50 дел возбудили антимонопольщики в отношении участников топливного рынка. И уникальный экологичный поезд запустят в России. Далее подробности. Американские переговорщики по Украине снова засобирались в Москву. ТАСС сообщает о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в российскую столицу в ближайшие дни. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва и Киев должны в первую очередь договариваться друг с другом, а третьи страны могут лишь помочь им в регулировании конфликта. По его словам, речь идет не только о Соединенных Штатах, но и о Китае. Более 50 дел возбудили антимонопольщики в отношении участников топливного рынка. РИА Новости пишет о том, что Федеральная антимонопольная служба также выдала 78 предупреждений. По данным ведомства, большую часть нарушений допустили независимые участники розничного рынка топлива. Замглавы ФАС отметил, что служба отслеживает наличие бензина и дизеля в ежедневном режиме, при этом проверяется вся цепочка поставщиков. Сейчас Россия постепенно выходит из топливного кризиса. Напомню, он начался в мае из-за атак на НПЗ, а также из-за возросшего сезонного спроса на бензин и дистопливо. Между тем, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что ситуация с дизельным топливом и авиационным керосином стабильна. Рынок в этом смысле обеспечен полностью. В целом, ситуация на топливном рынке страны на этой неделе, по словам Новака, улучшилась. Об этом вице-премьер заявил во время диалога в кулуарах Восточного экономического форума. Новак отметил, что есть небольшие отклонения с бензином, но этот вопрос поправим. Также он добавил, что Россия продолжает импортировать топливо, но точных цифр не назвал. Уникальный поезд протестируют в России. На Сахалине готовятся запустить первый в нашей стране состав на водородной установке. Он будет курсировать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерации. А полноценный ввод поезда в эксплуатацию запланирован на конец 27-го или начало 28-го года. Инновационный поезд предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети и не будет производить вредных выбросов в атмосферу. Новый поезд, который работает на водороде, будет выбрасывать в воздух чистый водяной пар. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 86 рублей 89 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 100 рублей и 60 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 5 минут. Всем отличного дня!

0: Nights. Это Филатов, Харрис и Денис Фёрст. Прямо сейчас. Ну, вообще, классно, конечно, что музыка умеет возвращать нас в лето, несмотря на календарь. Да, сейчас мы это не особо чувствуем, не особо замечаем, не особо ценим, потому что пока еще тепло. Но вот в октябре, в ноябре будет, поверь, не особенно приятно. Да, всем привет, зовут меня Андрей Каясов. Ну что, грядет первый осенний уикенд, а пятницу мы точно скоротаем с лучшей музыкой планеты, естественно, Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Алок и Хали, Dive Into Me, а также Teddy Swims, Mr. Know It All. Оставайся.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
11: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
12: А я хочу!
13: Ну что это такое?
12: Ну пожалуйста!
14: Так, подождите.
13: А может, это?
14: Это для кого кино?
15: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
16: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
17: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте naf.dom.rf. Не является публичной офертой.
18: 102.2 FM. 102.2 FM.
19: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон.

0: на Dancepop ищи саталок и Халет Dive Into Me. Прямо сейчас от Dancepop перейдем к диско-хаусу, послушаем Another 54 Ultra с историей Talk To You. Также лови поп, рок, соул, фанк в одном флаконе от Чарли Пута. Attention. Да, attention. Внимание. 25 сентября с 7 до 10 утра пройдет живой завтрак с бригадой У. На этом уникальном и не имеющем аналогов событии со сцены ВК стадион в Элловике разбудит всю страну. Вход, естественно, свободный. Бери друзей, коллег, родных, обязательно приходи. Круассаны, сэндвичи, кофе тоже абсолютно бесплатные. А еще будут подарки, а еще будут выступления Айовы, Тима Белорусских, Лирика и Богдана Медведи, который вообще впервые приедет в Россию ради живого завтрака. Если не получается приехать, то смотри прямую трансляцию, но лучше приезжай. Да, ну а подробности ищи на сайте europaplus.ru.
1: Реклама. К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Ну какие инновации могут быть в семечках?
3: Держи. Новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
2: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
3: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
2: Да еще!
3: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
8: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша правил выведения количества призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки».
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Фудмаркет «Центр города». Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
12: Алло, привет! Я такое узнала!
13: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
16: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
17: Больше хитов,

0: Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с темой «Бизар». Чуть раньше «Лови Сидерленд» с классной, легкой, мелодичной новинкой «Ту-ту-ту-ру». А еще не пропусти суперхит от группы «Темпер Сити» «Self-Aware». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Эрика Фридза, Бритни Спирс и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7 собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
10: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
11: Я построю здесь новый мир.
10: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
12: Реклама 18+.
13: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
13: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
14: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
16: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь Т.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
20: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 11:00.

0: одновременно. С 2015-го парень не выпадает из топ-3 лучших диджеев планет по версии DJ Mag Top 100, при всем при том, что 5 раз вообще за это время лидировал в этом рейтинге. Вау! Вау! Больше дав и больше музыки ждет нас. Далее обрати особое внимание на шикарную новинку от Fastboy. Music Sound. Совсем скоро этот трек точно заслуживает быть в твоем личном плейлисте. Слушаем обязательно. Прежде лови Ава с темой Meet Me in the Dark, а также Акчен Сэр и Мишу Миллер с суперхитом Don't Leave Kylie здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
2: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: О, «Родинка».
3: И чего вам сейчас не хватает?
4: Пространства.
3: Еще?
4: Тишины, спокойствия.
3: Вам не ко мне?
4: А куда?
3: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Пора в кино. Шок-цена. 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. ОГРН 109-230-900-1751. 0+.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
9: Битва поколений.
8: Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
11: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Music Sounds. Это дуэт Fast Boy прямо сейчас. Это, кстати, лучший дебют прошлой недели в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Парни сразу залетели на 28-ю строчку. Фанатов коллектива поздравляю и призываю не останавливаться. Призываю продолжать голосовать за него на сайте europoplus.ru. А там же и других любимчиков можно поддержать. Ну а уже сегодня узнаем результаты этой недели. В 14.00 по Москве Алекс Манылов начнет обратный отсчет лучших треков. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, а также Шакира и Бенебой Дай-Дай впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: А я хочу!
5: Ну что это такое?
4: Ну пожалуйста!
6: Так, подождите.
5: А может это?
6: Это для кого кино?
2: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе скидки 0+.

0: своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября. ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский. Дом 43. Корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
5: Самая большая телесемья.
6: Мы

0: Мишель, если я буду танцевать. Крутейший трек от наших топ-артистов только что. До конца этого часа будем слушать September, Sari Lights, а также Ray, Where is my husband? Здесь на Европе Плюс. Ну а сейчас делай приемник громче и слушай важнейшую инфу.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Выстроите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Уже в кино.
9: Почему у вас телефон моего сына?
8: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
10: Галь Гадот.
9: Я не могу никого убить.
8: У тебя один час.
10: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: September, City Lights. В завершении часа на Европе Плюс. September, а именно его 4 число продолжается. Пора отправляться в новую 60-минутку. А там больше тофа, больше музыки, больше наших любимых треков. Полетели.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем салют, в Москве полдень.

0: грустные девчонки не уходят до последней песни. Это Бибер, Рекс и Дэвид Гетта. Ну, с концертов этих артистов до последней песни тоже никто никогда не уходит. Разница только в том, что грустных людей на них, собственно, и не встретить. Да, больше по большому музыки ждет нас далее. Если хочется мелодичного кантри-хауса, пожалуйста, Дипло и Эдриан Нунес с темой Two Steppin' совсем скоро. Если жаждешь вот такого проникновенного поп-рока, то ж welcome. Дэвид Ашер, Black Black Heart также на подходе. А вот еще раньше стильного электропопа нам оцепит Дати. Суперхит Take Me Day уже через мгновение на Европе Плюс. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Краснодар. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-7-41, 16+.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
16: А я хочу!
17: Ну что это такое?
16: Ну пожалуйста!
18: Так, подождите.
17: А может, это?
18: Это для кого кино?
19: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
20: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Готовится кантри-танец ту-степ. Колоритно, надо сказать. Парням главное не забыть заправить красочную рубашку в джинсы и надеть шляпу. Да, девчонкам точно подойдут ковбойские сапоги. Ну или, правильнее сказать, в данном случае, ковгёрлские сапоги. Ну, One Girl и Three Boys, вот состав подкаста «Бригада Уличка», Вэл, Вики, Лёха и Паша записали для тебя свежий 249-й эпизод, доступен на сайте europaplus.ru. Залетай, заценивай, много всего интересного там. У нас далее больше хитов и больше музыки, Cat's Eyes, новинкой Animal, а также Sony, Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom с хитом Think About Us впереди. Оставайся.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
6: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года.

0: телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок» — новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале «Ю».
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников-1», Красная, 176 и Московская, 140Б.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
6: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
8: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.

0: The Second Voice и трек Let Me Be прямо сейчас. Вирусная вещица, некогда лидировавшая в мировом Шазаме. Кучу, конечно, внимания привлекла к себе эта история по всей планете. До конца часа обязательно послушаем Нелли Фуртадо, Say It Right, а также Камбрата с хитом Be Mine. Ну и, конечно, помни, что по утрам здесь на Европе Плюс приятности бывают не только по будням, но и в выходные.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
12: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: старше 16 лет.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХ.ру.
5: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Нелли Фуртадо, Say It Right. В завершении часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки будет ждать нас уже в новой 60-минутке. Туда мы, собственно говоря, и отправляемся.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Краснодаре 13 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Топ Ньюс на Европе плюс.
0: О самых актуальных событиях мира шоу-бизнеса прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! FK Twigs выиграла первый этап суда по товарному знаку. Инди-группа The Twigs требовала запретить певице использовать ее сценическое название. Но судья отклонил иск. Истцы знали о творчестве певицы с 2013 года, но подали иск только в 2026. FK Twigs предлагала сестрам-близнецам 15 тысяч долларов на урегулирование этого вопроса, но они отказались. Мадонна и Тейлор Свифт лидируют по числу номинаций на MTV Video Music Awards 2026. Мадонна получила 11 номинаций, включая «Артист года» и «Видео года». Свифт – 9. Сабрина Карпентер и Ариана Гранде разделили третье место с 8 номинациями каждая. Церемония пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе. Калум Тернер рассказал, что он с Дуа Липой планирует завести детей. Напомню, пара уже сыграла свадьбу, причем в двух разных локациях – в Лондоне и на Сицилии. Калум Тернер признался, что хочет стать отцом и считает это приоритетом в семейной жизни. Сама Дуа Липа ранее говорила, что мечтает о детях и верит, что все случится в нужный момент. Бекки Джи назвала совместную работу с Селеной Гомес и Бенни Бланко потрясающей и великолепной. Певица призналась, что до сих пор не верит в реальность трека. Их голоса, по ее словам, звучат сюрреалистично. Запись произошла случайно. Изначально Бекки Джи просто зашла в студию без каких-то планов что-то записать. Но мелодия так настойчиво крутилась у нее в голове, что было решено воплотить музыку в жизнь. Это были новости, о которых говорят.
2: Краснодар онлайн. Европа
0: плюс. В рейтинге самых любимых дней недели пятница на первом месте. Рабочая неделя почти позади, остаются какие-то считанные часы, и ты в выходных. А там так классно. 13 часов 3 минуты, меня зовут Кирилл Камбаров. Новый час увлекательно проводим вместе с Европой плюс Краснодар. Обещаю тебе кинокайф и пару пригласительных в кино. Дозвонись в игру во второй половине часа, ответь на вопросы, смело отправляйся на фильм, который не смотрел, но ожидаешь, что он произведет на тебя должное впечатление. Гороскоп тоже умеет производить впечатление, услышь его в этом часе и вооружись полезной информацией. Привет и поздравления закидывай в личку сообщества Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Вспомни того, кому сегодня важны твои теплые слова. Ну и не забудь двигаться в ритме самых модных хитов. Экстравагантный Тедди Свимс разбудит мистера Ноутол. Сладкие летние ночи будут в воспоминаниях Филатова Кэроса и Денниса Фёрста.

минут, 4 сентября на календаре, и сегодня можно отметить Международный день тэквондо. А почему нет? Этот олимпийский вид спорта объединяет миллионы людей. Если ты один из них, то с праздником, и пусть у тебя будет черный пояс. Теперь предлагаю познакомиться с приветами из лички Европа Плюс Краснодар ВКонтакте. Аркадию, Тимуру, Андрею и Руслану привет от Макса. Им же улетает пожелание классно провести первые осенние выходные. Марату любовный привет от Дианы. Пусть все, что ты задумал, осуществится. Вот такая вот мотивация. Далее эту же самую мотивацию на Европе Плюс Краснодар проследим в треке «Baby Doll» от Доминика Файка.

0: Отличный хит «Лирика» и официальный саундтрек ко второму сезону нашумевшего мультсериала «Аркейн» от «Стромае». Больше хитов, больше музыки здесь, на Европе Плюс Краснодар. Реклама.
1: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
3: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: О, «Родинка».
9: И чего вам сейчас не хватает?
10: Пространство.
9: Еще?
10: Тишина. Спокойствие.
9: Вам не ко мне?
10: А куда?
11: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
12: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
13: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
14: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
13: И это правильный ответ.
15: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
16: ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
17: Специальное предложение «Твое кино». Каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «Исопро-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
18: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
19: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nash.dom.rf. Не является публичной офертой.
20: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
21: Краснодар.
22: Онлайн. Европа Плюс.

0: 4 сентября, пятница. Звезды сегодня говорят следующее. Овны, вы наконец увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте. Тельцы, не попробуете, не узнаете, так что вперед за экспериментами. Близнецы, приготовьтесь к аттракциону невиданной щедрости от судьбы. Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением. Львы, спокойствия вам сегодня не видать, а может это и хорошо. Девы, день зависит от вашей способности вовремя включиться в разговор. Весы, сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам. Скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете, а вот веселье с друзьями – да. Стрельцы, не нервничайте напрасно, положитесь на здравый смысл близких. Козероги, смиритесь с чувством непреодолимой тоски по кому-то из прошлого. Водолеи, проявите характер, вы так давно этого не делали. Ну и рыбы, вы просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: на Европе Плюс.
1: 13 часов 34 минуты в Краснодаре. Как ты смотришь на то, чтобы в этой пятнице отметиться красивой кинопобедой? А к тому же игра «Кинокайф» позволяет это сделать. Звони прямо сейчас по телефону 991-1022. Я задам тебе вопрос, дам три варианта. Если выберешь правильный, заберешь пару пригласительных в кино от Европы Плюс Краснодар. Пополняй список ярких, незабываемых моментов своей биографии. 991-1022. Код города плюс 7861.
0: Прогноз погоды.
1: Плюс 30 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня вечером 26 выше 0, а уже ночью 20 градусов тепла. Завтра будет малооблачно, осадки не предвидятся, днем на термометрах плюс 32.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дома-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Ну какие инновации могут быть в семечках?
7: Держи, новинка от кукусиков – сладкое семечко.
6: Стоп! Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
7: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
6: Да еще!
7: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
8: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце». «Манюня», «Оливка и Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители-родители». 7 сентября в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
9: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
11: Битва поколений.
10: Это новый вызов.
12: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
0: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Европе плюс.
1: 13 часов 41 минута. В эту пятницу играем с Романом. Привет.
2: Привет, привет.
1: Роман, впереди выходные. Вот мне интересно, какой вид отдыха для тебя самый оптимальный? Как любишь отдыхать?
2: Самый оптимальный вид отдыха — это сейчас приеду, будем мариновать шашлык, закупаться пивом, и до воскресенья меня не будить.
1: Все, это вот ты знаешь, наверное, сейчас добрая половина населения тебе завидует, потому что у тебя есть возможность такая уже добраться и отдыхать.
2: Я уже сам себе завидую.
1: Ну, здорово. Прежде чем, так сказать, оказаться в этой приятной атмосфере, не менее приятная атмосфера — это победа на Европе плюс. Ты можешь получить подарок, пару пригласительных в кинотеатр «Болгария». Я задам тебе вопрос, дам три варианта ответа. Нужно выбрать правильный. И за игру ты имеешь право на одну ошибку. Вопрос сегодня такой. В этом году на российские экраны при поддержке Европы Плюс вышел фильм «Опасные отношения». В главных ролях Джейсон Сигел и... Кто сыграл главную женскую роль? Вот тебе три варианта. Самара Уивинг — это первый вариант. Сальма Хайек — это второй вариант. И Светлана Ходченкова — это третий вариант.
2: Второй.
1: Сальма Хайек.

0: Группа Айова в 13 часов 49 минут на Европе плюс Краснодар с хитом «Мы». Не сомневаюсь, что Катя Иванчикова споет его 25 сентября во время самого масштабного утреннего эфира «Живой завтрак» с бригадой «У». В Эл и Вики раскачают крупнейший клуб столицы ВК-стадиум вместе с тобой и самыми яркими артистами. Кроме Айовы будет Тима Белорусских, Лирик и Богдан Медведи, который впервые приедет в Россию ради этого ивента. Ну а теперь о событиях, которые поближе. В следующем часе на Европе плюс Еврохит ТОП-40 с Алексеем Мануиловым. Какие пертурбации случились за неделю в самом честном чарте страны, узнаешь очень скоро. Финал этой 60-минутки украсит хит Диваго «Slow Down» и хит The Weeknd «Take My Breath». Меня зовут Кирилл Камбаров. Впереди два выходных дня. Пусть они будут незабываемыми.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
8: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
17: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
18: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
19: Уже в кино.
20: Почему у вас телефон моего сына?
19: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
21: Галь Гадот.
20: Я не могу никого убить.
19: У тебя один час.
21: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Всем привет, отличного дня с Европой Плюсом, мы вместе, и это здорово. Впереди лучшие хиты недели, напомню, это твой выбор на europaplus.ru. И прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, давайте вспомним, кто нас приятно удивил в прошлый раз.
1: Европа Плюс, Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют недели, Fast Boy, Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Burna Boy, Дай-дай. На самой вершине Тембор Сиди, Self-Aware. Да, надо признать, что отличный финал был чарта у нас неделю назад, но как будет сегодня? Давайте разбираться. И да, давненько такого у нас не было, чтобы на 40-й строчке был дебют недели. Новинка, первая новинка, кстати, их будет немало сегодня. Итак, Филатов, Кэрос, Dennis First, Sweet Summer Nights.
2: 40-е место. Дебют недели.

0: Композиции Еврохит ТОП 40, лучшие хиты недели. Напомню, твой выбор на europaplus.ru. И только что Evan Hallow с 38 на 39 место. Ну, не знаю, встретим мы Hallow в следующий раз у нас в чарте. Хотя все зависит, конечно, от тебя. Голосуй за любимые хиты, поддерживай любимые треки на europaplus.ru.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: На 38 месте Tiësto, Beautiful Places. Номер 37. French Montana. Ever since you left me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more shows. Ever since you left me.
0: А вот с 37 на 36 Kungs Galaxy. Идем дальше, поднимаемся выше, мы выше, кто-то чуть ниже, минус две строчки у хита, который уже 20 недель в чарте Европа Плюс. Называется он Body Talk. Это Али Фарман.
2: 35 место.

0: намечается «Взгляд в будущее». Оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. И еще ждем мы, конечно же, Еврохит-прогноз. Трек, который только может войти к нам в чарт. Все в ближайшие минуты.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Под номером 3-4 на финише недели Боб Сиглара Кайза «I can't wait». С 35 на 33 Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
3: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: 32 строчка не пустую. Здесь сегодня The Second Voice. Let me be. А вот чуть выше на следующей ступеньке Айова. Мы Айова, которую мы ждем на живом завтраке с бригадой У 25 сентября в ВК Стадиум. Вход свободный. Все начнется в 7 утра. Приходи. 30.

0: заработал. В общем, трудяга, парень Кайго на 30-м месте, а на 29-м Алан Уокер, Broken Strings. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Поехали.
1: Топ-ньюс недели.
0: Ариана Гранде продолжает борьбу с хакерами, которые годами посещают и продают ее неизданные песни, видео и личные фото. Певица требует разрешить ей доступ к данным интернет-платформ, чтобы найти злоумышленников. Она заявляет, что утечки не прекращаются. Только в 2023 году украли 45 треков. Хакеры действуют через анонимные аккаунты. Лайл Хоран попросил фанатов помочь составить сет-лист предстоящего тура. Голосование уже открыто на его сайте. Поклонники могут выбрать до 20 песен. Сам певец признался, что с 4 альбомами стало сложнее отбирать треки. Тур Dinner Party Live on Tour стартует 22 сентября. Доктор Дре защитил использование искусственного интеллекта в музыке, сравнив его с появлением когда-то драм-машин и синтезаторов. Он считает, что технология ИИ – это новый инструмент для творчества и называет противников этого людьми, которые боятся учиться новому. Дре признается, что сам уже экспериментирует с искусственным интеллектом в студии. Грейси Абрамс признала, что поначалу ненавидела песню «Look at my life» с нового альбома. Она напоминала ей о трудном периоде, когда артистка была несчастна. Грейси также назвала Тейлор Свифт «титаном индустрии» и похвалила ее за умение работать даже в плохом настроении. Свифт, по словам Абрамс, никогда не показывает усталости и всегда работает с полной самоотдачей.
2: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
3: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
8: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
11: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
12: А я хочу!
13: Ну что это такое?
12: Ну пожалуйста!
14: Так, подождите.
13: А может, это?
14: Это для кого кино?
15: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
16: 102.2 FM.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

Бейкер, Broken Strings. С 24 на 29 место по итогам этой недели. С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие треки недели. Твой выбор на europaplus.ru. Ну а сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути

0: такой, мне кажется, абсолютно летний трек. Лето 2026. Pay That Toll. Наш взгляд в будущее сегодня в чарте Европа плюс Еврохит Топ 40. И вот в чем вопрос. Хит или нет Pay That Toll? Что думаешь? Обсуждаем в группе Европа плюс ВКонтакте и прямо сейчас. Не забываем о тех, кто у нас рекордно держался в чарте несколько лет назад. Например, в 2023-м 49 недель в Еврохит Топ 40. Деско. Ascent.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

Sand, 49 недель в Еврохитов 40 Евро Плюс в 2023 году. Ну а дальше у нас крутейшие хиты этой недели. И на 28 месте, 28 строчка прямо сейчас, лучший старт прошедших 7 дней. И здесь та, кто начала увлекаться музыкой с 4 лет, училась играть на трубе, самостоятельно осваивала гитару и фортепиано, пела в хоре. И вот доросла до статуса суперстар. Биби Рекса и не одна, вместе с Дэвид Гетто. Прямо сейчас, Sad Girls. 28.

0: Доминик Файк. Ждем Baby Doll. С вами Европа Плюс и...
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.

0: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
4: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
3: И это правильный ответ.
5: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
6: ООО «ПКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
7: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
8: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
7: Ответить на тысячу вопросов.
8: А это что? Почему? А вот это что такое?
7: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
8: Это что, суп чипсы насыпал?
7: Инструкция по выживанию в собственном доме.
8: Запомни, Мига, тут очень суровое место.
7: Александр Самойленко, Мария Порошина.
9: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
8: Пройдет.
9: Ты что сказал, Маш?
7: В новом сезоне сериала «Родители-родители». 7 сентября в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
10: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
13: Это новый вызов.
11: Премьера.
14: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
15: Категория 16+.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: выше, у кого было больше голосов на europaplus.ru. Сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: Поднимаемся выше, и прямо сейчас 26 место. Здесь Дипло, Two Steppin'.

0: возможно, с 19 на 23 место в Еврохит Топ 40 Евро плюс Алекс Уоррен. А выше на 22 хит, который уже 20 недели у нас в чарте, добирался до 13 места. Сегодня чуть-чуть пониже. Леони и Каллум Скотт с хитом «Стей» на подходе. Еврохит Топ 40.
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо.

0: Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск-Скар.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
5: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банке.

удивительно, когда такая явно делает успехи у нас в чарте. Ну а впереди лучшая двадцатка недели. Но сначала трек, который вполне может попасть к нам в чарт уже очень скоро. И называется он «Сирена Джой» Оливия Родриго.

0: Оливия Родриго, Ариана Джой, наш Еврохит-прогноз первый на сегодня. Ждем Оливию в чарте Европа Плюс, надеюсь, уже через неделю.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Еврохит-прогноз намечается. Вспомним обязательно хит, который в 2023 году, не так уж и давно, 45 недель был в хит-параде Европлюс. Ну и, конечно, узнаем, кто сегодня будет на вершине нашего чарта. Но сначала давайте еще раз вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки недели. На 40-м месте Филатов, Кэрос и Dance First Sweet Summer Nights. Еще один дебют на 30-м. Кайго и Макс Макноун. Take me back. Лучшие среди новых. 28-я ступенька, 28-я строчка. Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girl. Но они покидают наш чарт. Это Dave Dance. Rain Dance. 30 недель этот хит продержал.

0: покидает на этой неделе хит-парад Европ Плюс «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: На «Малиновой луне», на обратной стороне.
0: Что касается вершины, то пока номер один «Тепор Сиди», «Self-Aware», но все может измениться в любой момент. «Self-Aware» или кто-то, или какой-то другой хит. Посмотрим, давайте ступенька за ступенькой двигаться к вершине и на 20-м месте. Градусы на ресницах.

0: Prince of Ease, 28 на 19 место, то есть на хорошем таком подъеме на этой неделе в чарте Европа Плюс, Алок и Халид. Ну а кто чуть выше, рассказывай.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18 позиция, Джонни и Федук. Лето. С 16 на 17 BTS Swim. Под номером 16 Тима Белорусских

0: Лучших хитов недели. Следующие ступеньки тот, кто частенько говорит, что он всегда искренне пытается создать что-то позитивное. И мы признаем, что это у него получается отменно. Marshmello вместе с Portugal The Man. Phoenix.
1: 15 место.

0: И всего третья неделя в чарте Дати. 22 место, 23, вот сегодня 14. Очень даже круто.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: С 7 на 13. Бауза, Magnetic. Выше на одну ступеньку на 12-м. Usually moving to the sun. Ну а на следующей строке он тормознул хорошо нам знакомый Тедди Свинс. Слушаем Mr. Know It All.
2: 11-е.

0: правам уверенно с автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
1: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: И чего вам сейчас не хватает?
6: Пространства.
5: Еще.
6: Тишины, спокойствия.
5: Вам не ко мне?
6: А куда?
5: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дженни и Дракула, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс недели.
0: Норт-Эвест. 13-летняя дочь Ким Кардашьяна и Канни Уэста в интервью рассказала, что мечтает о нормальной работе и хочет устроиться в кофейню после своего 14-летия. Несмотря на сольный EP и планы на тур, Норт-Уэст, как оказалось, стремится к простой жизни. Тем не менее, в мае этого года она выпустила свой дебютный EP и планировала тур с рэпершей Молли Сантаной. Альбом Эми Уайнхаус «Back to Black» переиздадут 20-летию 27 октября. В специальное издание войдут неизданные демо, редкие бисайды и концерт 2007 года. А вот отец певицы Митч проиграл суд и должен выплатить почти миллион фунтов стерлингов двум подругам Эми Уайнхаус, которых он обвинял в продаже вещей своей дочери. Пост Малон перенес азиатскую и австралийскую части своего тура. Причина не уточняется. Ранее он уже отменял концерты в США, чтобы завершить свой новый альбом. В Австралии вместо него выступят другие хедлайнеры. У Пост Малон были запланированы только два шоу в Канаде и на Гран-при США. Оливия Дин признала, что раньше считала поп-музыку несерьезной, пока не решилась на эксперимент. Хит «Man I Need» побил рекорды продаж и принес ей славу. Оливия Дин также рассказала, как Стиви Уандер пел ее песню при встрече и назвала это главным событием своей жизни. После этого она перестала верить критикам, потому что, цитата, «сам Стиви Уандер сказал, что я не ужасна».
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью мы...

0: Ну что, уже у нас на горизонте лучшая тройка недели Еврохит ТОП-40 Европы Плюс. И в ней, как я уже сказал, перемены сегодня. Потому что, ну, во-первых, у нас сменился лидер явно. С первого на четвертый, с первого на пятый, точнее, Темпер Сити ушли с хитом South of Way. А вот с шестого на третий, наоборот, врываются в тройку лидеров Джон Саммит. Впереди Shades of Blue.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях.

0: подробнее на dudu.ru и приложении «Продавец» ООО «Dudu Franchising» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Уже в кино.
3: Почему у вас телефон моего сына?
4: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
5: Галь Гадот.
3: Я не могу никого убить.
4: У тебя один час.
5: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
6: Европа+.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Десятки недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Мизмо. Hello. Номер 9. Шакира и Burna Boy. Дай, дай. Восьмая ступенька. Тейм Пала и Дженни. Дракула. Под номером 7. Анотор. Токс.

0: на пятое. Temper City, Self-Aware. Номер 4. Медуза, Don't Wanna Go Home. Шестого на третье, Джон Саммит, Shades of Blue. В шаге от вершины, на втором месте, диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди, Мичико. Из третьего на первое прорываются Мадонна и Мартин Гаррикс. Мадонна, которая однозначно убеждена, что не умеет писать песни ни о чем. Ей нужно рассказывать именно историю. Но вот говорят, вот эта история отсылает к ее бывшему Шону Пену. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Отличный хит «Bizarre». Следующие итоги у нас уже через неделю. Выбираем лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки свежего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличной пятницы в Москве.

0: Вот один из них уже на подходе. Это мистер Know It All. Тот, кто долго шел к славе, конечно, но главное, что дошел и сейчас мега-супер популярный. Тедди Свимс у нас через пару минут.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки. Не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
9: Это она просится в отпуск.
8: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
9: А греметь будет?
8: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
10: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
11: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
10: Не упустите свой шанс стать родителями.
11: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А я хочу!
13: Ну что это такое?
12: Ну пожалуйста!
14: Так, подождите.
13: А может, это?
14: Это для кого кино?
15: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
16: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
17: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: московскому времени мы еще раз пройдемся по ступенькам чарта Европа плюс.
1: Реклама.
2: Краснодар онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
1: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
1: Европа+.ру.
9: Здесь лучшие мировые хиты.

топовых артистов 12+. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мало и Бортогал The Man вместе на Европе Плюс Феникс. 16.50 уже в Москве до конца этого часа. Сначала мы ждем Джонни, ну а затем появится 50 Cent.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада
2: У. Представили стиральную машинку маленькую для стирки носков и нижнего белья. Знаешь, что мне больше всего понравилось? Что в этой машинке предусмотрено, что ты можешь забыть, разгрузить ее, и вещи останутся на ночь, и там в этот момент включается какая-то специальная вентиляция.
3: А, музыка, чтобы было комфортно проводить ночь.
2: Снег.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада У.
5: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк.

0: Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Адреса авто ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение Аутобанк 0+.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Это новости. С вами Влад Григориан. Всем добрый вечер. ФАС ограничивает рост цен на заправках не выше инфляции. Закрывается сезон фестивалей выходного дня. Краснодар – дом молодежи. И жительница Петербурга на велосипеде доехала до Китая. Теперь подробнее. Федеральная антимонопольная служба сообщила об ограничении роста цен на российских автозаправках. Такое соглашение заключено с 12 крупнейшими нефтяными компаниями. Они взяли на себя обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок и ограничению роста цен на него на АЗС на уровень не выше инфляции. Этот показатель к концу августа, по оценке Минэкономразвития, составлял примерно 6,3%. Стартовал дополнительный период сдачи единого госэкзамена. Участвуют в нем выпускники школ, которые не прошли итоговую аттестацию летом. По стране это около 6 тысяч человек. Сегодня они сдавали ЕГЭ по русскому языку, а 8 сентября – экзамен по математике базового уровня. Как отмечают в Рособорнадзоре, предусмотрен и резервный день – 25 сентября. Медицинский проект «Россиян» с искусственным интеллектом получил награду ООН. Разработку отметили на саммите в Женеве. Нейросеть выявляет пациентов с высокой вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний на 2 года вперед. Система анализирует обследование, качество терапии и формирует для врачей персональные рекомендации. Также разработка получила высокую оценку Всемирной организации здравоохранения. Завтра пройдет заключительно в этом году фестиваль «Краснодар – дом молодежи». Подготовлены мастер-классы, выставки, настольные и подвижные игры. Это будет организовано с 18 до 20.00 на Краснодарском Арбате. Так, например, желающие смогут попробовать себя в вязании из пряжи, росписи деревянных брелоков, робототехнике и 3D-моделировании. Россиянка пересекла страну на велосипеде и доехала до границы с Китаем. Мария из Санкт-Петербурга за 3 месяца проехала около 8 тысяч километров. Она отправилась в путь 1 июня. Идея возникла во время изучения китайского языка. Через пару недель после старта путешествия она сломала руку, но спустя 12 дней продолжила поездку. Теперь Мария планирует добраться до Шанхая. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. В центре Краснодара сейчас 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра малооблачно, без осадков, плюс 32, предстоящей ночью 20 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануйлов.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Меня зовут Алекс Мануилов, а уже на подходе у нас Мари Краймбрери, Джон Саммит и, конечно, ваши лучшие истории в саундчеке «Бригады У» в середине часа. Истории о тех, кого несправедливо обделили вниманием. Интересненько.
1: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: И чего вам сейчас не хватает?
9: Пространства.
8: Еще?
9: Тишины, спокойствия.
8: Вам не ко мне?
9: А куда?
10: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
11: Все на абордаж выгодных покупок. В мегацентре «Красная площадь» объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище «Красной площади» ждет вас.
12: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.red-square.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
13: Шоу, где характер решает все.
14: Вставай, вставай!
13: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
14: Да!
13: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
15: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
16: Больше хитов.
17: Больше музыки.
18: 102.2 FM. 102.2 FM.
19: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Но сначала, как и обещал, ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке звучат истории о тех, кто или что забыты и обделены вниманием.
3: Давай, слушай.
2: Несправедливо.
3: Угу.
4: Привет, любимая бригада У. Мне кажется, самый недооцененный в принципе продукт в супермаркетах – это сода. Вы когда-нибудь переворачивали упаковку и смотрели, что там на обороте? От приготовления выпечки до устранения запаха в кошачьем туалете. Просто для всего. И стирать не можно, и убирать, и печь. Какой-то гениальный девайс,
3: да,
4: получается.
3: Горло полоскать, серебро чистить.
2: Да, кстати, серебро постоянно. Никогда не заглядывал на дно упаковки. Потому что дизайн ослепительный.
3: Да.
5: Я, как человек, который родился в один достаточно крупный праздник, который недавно был, считаю, что очень несправедливо все забывают про наши дни рождения. Ну, вот у меня есть знакомый 31 декабря родился, девчонка знакомая 9 мая родилась. Про нас никто не помнит, про нас вспоминают только вечером, когда уже как бы, ну, поздно. И даже ВКонтакте им напоминают, но все равно они все заняты своими делами. Подготовкой к 1 сентября, там, Новый год, День Победы. И вот мы как бы весьма несправедливо забыты. Весьма-весьма несправедливо забыты.
3: Вам нужно сделать просто общий чатик.
2: А такое ощущение, что сообщение было из финальной сцены «Тайны Коко».
6: Ребят, мне кажется, обделено вниманием все, что написано от руки. Ведь это так мило — отправлять открытки, которые подписаны, может быть, из других стран или во время путешествий. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках. Или какие-то милые записочки. И вот своему мужу, если он что-то забыл и заказывает доставку, пишу маленькие записочки, чтобы у него был хороший день. Или оставляю у него на рабочем столе. Это все так приятненько.
3: Ну, да. Это очень мило, правда.
2: Во
3: согласна.
2: Что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречается ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде. Ну и финальное.
7: Доброе утро, Европа Плюс. Конечно, сейчас очень много телефонов, компьютеров, настольных игр, но как же старые добрые резиночки, казаки-разбойники, колечко-колечко, выйди на крылечко. За что вы их так?
3: А ручеек?
2: А ручеек?
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе Плюс.

0: мог бы стать финансистом, да, человек с университетским образованием, Кайго, но вот выбрал музыку и не пожалел об этом еще несколько. Take Me Back, Кайго и Макс Макнелл на Европе Плюс. Сегодня впервые у нас Еврохит Топ 40. Старт на 30-м месте, очень даже неплохо. Ну а кто выше Кайго, кто ниже оказался, все подробности чарта Европы Плюс на нашем сайте. Заходи.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК «СБС». С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
6: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правила ее проведения, количество подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК «СБС».
7: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
8: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
12: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
14: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
18: Люблю утро в новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
19: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nav.dom.rf. Не является публичной офертой.

0: утром на живом завтраке с бригадой У уже 25 сентября. Будет круто, будет весело, будет очень хитово.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774.

0: 4-649-49-80-12 плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
8: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Европаплюс.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
9: Европа Плюс. Лучшие

0: Ну что, пятница в самом разгаре. Еще больше хитов, еще больше музыки на следующем часе. В 7 вечера ждем, разумеется, радиоактивное шоу «Rush». Да, поговорим о братьях наших меньших. Надеюсь, тебе будет что сказать, так что подключайся к разговору.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Краснодаре 18 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. В районе Хайчжу китайского города Гуанчжоу обнаружена кладка яиц динозавров. Необычную находку сделал житель города. Он заметил хорошо сохранившееся гнездо среди деревьев и сообщил о нем экспертам. Предполагается, что яйца пролежали в земле 70 миллионов лет. Ученые определят точный возраст и видовую принадлежность яиц. Затем уникальные окаменелости обещают представить публике. Жители Великобритании, супруги Луиза и Дэн, обнаружили необычную находку в подвале своего старинного дома. Они нашли замурованную комнату и решили выяснить, что она скрывает. За кирпичной кладкой оказалась груда угля. Когда Дэн разобрал его, то наткнулся на банку из-под краски. Внутри оказались деньги, пачка банкнот по 5 фунтов стерлингов, выпущенных в 70-х годах. Жительница американского штата Северная Каролина впервые сыграла в онлайн-лотерею и сразу же выиграла 326 тысяч долларов. Трой Ванни Дэвис из города Фейетвилл рассказал устроителям национальной лотереи, что никогда раньше не играла. Но после того, как мать показала ей, как обращаться с приложением, решила попробовать. 18 августа американка впервые испытала удачу и сразу же разбогатела на крупную сумму. 43-летняя британка Эмили Гарланд создает масштабные проекты из пряников. Женщина называет себя пряничным архитектором. Она делает двухметровые съедобные копии дворцов, замков и даже карт из видеоигр. По ее словам, пряник – идеальный съедобный стройматериал. Он хранится дольше другого печенья и позволяет добиться архитектурной точности. Каждый проект занимает у женщины около 6 недель. От компьютерного 3D-моделирования до выпечки деталей. Это были новости, о которых говорят.

И с началом уикенда поздравляю тебя я, Влад Григорян. Хочется всех обнять, радовать, дарить подарки. Вот такое настроение. И в игре номер один с удовольствием подарю кому-нибудь, почему бы не тебе, сертификат салона красоты на 3000 рублей. Приглашение в розыгрыш будет примерно через полчаса. За это время узнаешь свой гороскоп на завтра. Можешь передать приветы, их текст, оставляй сообщение к сообществу Европы плюс Краснодар ВКонтакте. До и после постоянно наслаждайся при этом самыми лучшими музыкальными хитами, в том числе «I Can't Wait» звездного продюсера Боба Синклера и роскошной певицы Кайзе. Послушаем и солнечный трек «Hello» от Мизмо. А чтобы ты гарантированно забрал сертификат салона красоты, лови подсказку, слушай, запоминай. Будет круто!

0: Точная Краснодарская продолжается первая пятница осени. К слову, одно из важнейших событий этого времени года тоже пройдет в пятницу 25 сентября с 7 до 10 часов утра в крупнейшем клубе Москвы ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У. Да, невероятное шоу с обязательными живыми выступлениями Филатов энд Кэрос, Айова, Лирик, Богдан Медведи. Это, конечно, лучше увидеть, причем находясь непосредственно в зале или на сайте europaplus.ru тоже можно будет посмотреть, будет организована видеотрансляция. Там же на сайте, кстати, все подробности. Ну и послушать тоже будет интересно, ярко, хитово, музыкально. Предвкушаем вместе с тобой. И, конечно, продолжаем сегодня слушать больше хитов, больше музыки, уже готовы залететь в твои динамики. «Эгоистка» — это Зиверт и «Slow Down» — трек крутого электронного продюсера «Диваг».
1: Краснодар. Online.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

Тутуру, задорный хит позитивного трио из Барселоны Сидерленд. Они называют свой музыкальный стиль поп-ноктюрн. А вот под хиты каких жанров продолжим с тобой этот вечер на Европе плюс Краснодар. До гороскопа на завтра будут стильный танцевальный поп в миксе с клубным хаосом, Talk to you later, певица Холли Молли, а также красивая баллада, очень красивая, Take Me There от романтика Дати уже скоро.

0: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
5: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
6: Это она просится в отпуск.
5: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
6: А греметь будет?
5: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ОТС «Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
7: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
6: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
7: Откуда ты знаешь?
6: Ты мне уже третий раз звонишь.
7: Ну а ты что?
6: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
8: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 102-7739-244-741, 16+.
9: А я хочу!
10: Ну что это такое?
9: Ну пожалуйста!
11: Так, подождите.
10: А может, это?
11: Это для кого кино?
8: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. Бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
13: Европа Плюс.
12: Краснодар онлайн.

0: утро, 5 сентября, суббота. Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Тельцы, все нужные люди явятся к вам завтра сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Львы, бегите из города поближе к природе. Девы, стабильность и контроль завтра не для вас, только импровизация. Весы, завтра вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы сможете убедить кого угодно, в чем угодно. Водолеи, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. Рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
2: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: Уверен, в твоем окружении много красивых людей под стать тебе, но при этом вряд ли кто-то откажется от приятных процедур в индустрии красоты, особенно если они предлагаются в подарок. Европа плюс Краснодар приготовила для тебя сертификат студии красоты на 3000 рублей. Чтобы получить его, нужно справиться с несложным музыкальным заданием, особенно если ты внимателен. Это еще больше упростит задачу. Главное, сейчас дозвонись 991-102-2, код города при наборе на мобильном, плюс 7-861. И уже следом 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды, ночью 19 выше нуля, завтра малооблачно, осадки не должны подмочить репутацию субботы, на термометре плюс 31.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
5: Ну какие инновации могут быть в семечках?
6: Держи, новинка от кукусиков – сладкая семечка.
5: Стоп! Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
6: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
5: Да еще!
6: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
7: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Ну ты опять в облаках витаешь.
11: Я в них не витаю. Я рядом с ними живу. Прямо на первой линии парка облаков.
12: Квартира в Краснодаре. ЖК «Парк у дома». Сданные дома. Предчистовая отделка. Закрытая территория. Успейте приобрести квартиру на первой линии парка Краснодар. Звоните звездочка 3711. ЖК «Парк у дома». ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы не оферта.
13: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
14: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки». 6+.
15: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
0: Краснодар.
2: Онлайн. Европа плюс.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: И этим вечером дозвонился Александр. Привет.
2: Привет, привет.
1: Разыграем сейчас от Европа плюс Краснодар подарочный сертификат студии красоты на 3000 рублей. Сегодня, Александр, много ли времени тебе приходилось проводить на улице?
2: О, с учетом того, что я работаю на стройке, я весь день на улице.
1: То есть подзагорел, в том числе и сегодня, я так подозреваю.
2: Ну, как бы, да, есть такое. Одно радует — пятница.
1: Да, согласен с тобой абсолютно. А еще радует то, что дозвонился своевременно и можешь такой классный подарок получить. Но для этого нужно справиться с музыкальным заданием. 4 сентября в 2026 году какой-то хит стал лидером нашего чарта Еврохит ТОП-40. То есть, получается, сегодня, правильно? Сегодня, 4 сентября 26-го, буквально пару часов назад это произошло. Мы сейчас с тобой послушаем два музыкальных фрагмента, и тебе нужно сказать, о каком хите идет речь. Ты готова? Готов слушать?
2: Да-да, готов.
1: Слушаем фрагмент номер один. А вот и второй фрагмент. Сегодня, Александр, какой из этих хитов мог возглавить наш чарт Еврохит ТОП-40? Первый или второй?
2: Давайте пусть будет первый.
1: Давай, пусть будет первый. А это Мартин Гаррикс и Мадонна. И хит «Бизар» приносит тебе в подарок от Европы плюс Краснодар сертификат студии красоты. Да, и сертификат студии красоты на 3000 рублей. Теперь твой. От загара какие-нибудь процедуры вполне можешь для себя организовать. Или это подарок будет? Ты уже решил?
2: Конечно же, подарок.
1: Кому?
2: Девушке кому?
1: Привет передавай.
2: Мне
1: девушке.
2: Мне и так уже загар хорош.
1: Да, нормально. Девушке привет, классного продолжения и пятницы, и великолепных выходных. Ну, а мы такой же отличный подарок будем разыгрывать в понедельник с 6 до 7 часов вечера. Всем удачи.
3: Спонсор программы ИП Саврасова Юлия Николаевна.
4: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», «Красная 176» и «Московская 140Б».
0: Краснодар.

0: часов 49 минут, а Notary 54 Ultra с хитом Talk to You, разговору, общению с тобой уже готовы уделить достаточно времени. Антон Камолов, Артур и Саша. Вечернее шоу Rush стартует после 19.00 с интересной темой о домашних питомцах. Пока без подробностей, ребята сами тебе расскажут. Я же, Влад Григорян, подскажу, что послушаем с тобой в финале этой 60-минутки. Она была бы неполной без хитов Rise and Fall, Крейга Дэвида и Стинга, а также We Pray группы Coldplay. Дождись.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: День рождения Ашан. Совсем скоро. А все выгодно уже. Приходите ашаниться по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АУТЭБАНК». 0+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы.

0: готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Всем привет, салют, в столице 19:00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости о самом главном расскажет Игорь Акулов.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. В Госдуме призвали ответственно подходить к реализации закона о замене вывесок с иностранным текстом. Стало известно, сколько россиян поступили на бюджет в сфере искусства. И российские ученые создали нейросеть, способную распознавать эмоции. Подробности далее. Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что благодаря оперативным мерам правительства удалось стабилизировать ситуацию с топливом у аграриев. Было отмечено, что вопрос обеспечения сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами находится на личном контроле вице-премьера Дмитрия Патрушева, а президент дал соответствующее поручение о первоочередном обеспечении топливом именно отрасли агропромышленного комплекса. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал более ответственно подходить к реализации закона о замене вывесок с иностранным текстом на вывески на русском языке. Было отмечено, что спустя полгода действия закона 96% возводимых ЖК имеют название соответствующие требования. Однако, по его словам, в некоторых сферах ситуация складывается иначе. Закон, вступивший в силу 1 марта, требует, чтобы вся информация на вывесках и указателях была прежде всего на русском языке. При этом иностранные слова не запрещаются, но могут использоваться только дополнительно. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более 11,5 тысяч россиян в этом году поступили на бюджетные места по направлениям в сфере искусства в образовательные учреждения. Она отметила, что путь в сферу искусства для многих начинается в школах искусств, развитию которых государство уделяет особое внимание. Благодаря нацпроекту «Культура» были отремонтированы 900 зданий школ искусства, а до конца 2030 года планируется построить еще 50. Российские ученые создали нейросеть, способную одновременно распознавать эмоции, оценивать воспринимаемые черты личности и выявлять неуверенность или противоречивость поведения. Модель анализирует видео, голос, содержание речи, мимику, взгляд, позу и жесты, объединяя информацию из разных источников для более точного распознавания. Нейросеть обучали на суперкомпьютере, который называется «Харизма», используя различные данные. Разработка может применяться в цифровых образовательных системах и интеллектуальных интерфейсах. И в Южной Корее депутат во время заседания учил русский язык. На фотографиях видно, как политик смотрит короткий видеоролик с русскими фразами на смартфоне и записывает их на бумаге. Южнокорейские СМИ теперь называют этого политика специалистом по России, а в российском интернет-пространстве вовсю поддерживают депутата, так как на бумаге были записаны фразы, которые передают максимальный вайб пятницы. Это «нужен кофе» и «я так устал». И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 86 рублей и 59 копеек. Евро будет торговаться на отметке 100 рублей и 57 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличной пятницы!

0: Привет, друзья. Это шоу «Rush». Мы начинаем ближайшие два часа. Проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Так, ну, слушал я, как обычно, мы слушаем новости Игоря Акулова. Меня впечатлило название компьютера, на котором отечественные нейросети разрабатываются. Компьютер называется «Харизма».
2: Харизма, харизма, харизма.
0: Отличное название, да. Ну, разве может компьютер с таким названием разработать плохую какую-то, не такую нейросетку? Бесконечная харизма. И, кстати говоря, про имена, про названия, про клички мы сегодня как раз и поговорим. У нас сегодня тема, вот прям вот можно сказать, харизматичная. А домашним животным надо давать необычные имена. Вот как мы тему сформулировали. Ну, потому что вот эти вот все банальные, там, шарик, барбос, не знаю, кто там, барсик, это прекрасно, это здорово, это наши любимые домашние питомцы, но, конечно, хочется, чтобы они выделялись из этой общей лохматой толпы. Расскажи, Саш, пожалуйста, были ли у тебя питомцы со странными, необычными именами или, может быть, у твоих друзей знакомых?
1: Ну вот у меня был один питомец, это была наша собачка, мы ее назвали сестрой Леди. Ну, мы были очень маленькими. Леди. Мы любили мультик «Леди Бродяга», и у нас была тоже очень красивая собачка, такая же интеллигентная, поэтому мы назвали ее Леди.
0: В целом, это какая порода?
1: Ну, она была чихуахуа, но по итогу оказалась дворнягой. Ну, мы покупали, ну, это была большая.
0: Не, ну, я имею в виду, что это маленькая такая собачка.
2: Забавно, ну, знаешь, что, тем не менее, Саша сказала, она была чихуахуа, она была.
1: Да, ну, мы ее покупали так. Потом она превратилась в большую, ну, не чихуахуа, не маленькая, а оказалось, что это дворняга. Вот, но я считаю, что собакам лучше давать собачьи имена. Очень кринжово звучит, когда там пес Иван или собачка Гарри.
0: Кстати, Леди, извини, Артур, Леди считается собачьим именем?
1: Ну да.
2: Теперь уже да.
1: А где Леди?
2: Мультик же есть, все, да, задокументировано, официально признано на кинологическом уровне, видимо.
1: Человеческие имена довольно странно звучат.
0: Надо давать бесчеловечные имена. Артур, ты согласен?
2: У меня просто был товарищ, у которого был корги, его звали Айдарик.
1: Айдарик.
2: Да, это что-то на схеме такое. Это было забавно. То есть, ну, корги, вот такой Айдарик, Айдарик. И все думали, где этот Айдар? Где он? А он вот там бежит такой со своих коротеньких ножек, такой улыбается миленький. Да, и вот больше я не встречал ни подобного, ни одного корги с таким именем. И это очень
0: почему? Он в честь какого-то Айдара назвал?
2: По-моему, в честь какого-то друга, да. То есть, вот они поспорили между собой, что, слушай, а я вот возьму и в честь тебя и назову. Вот, собственно, так и сделал. Да, и он бегал такой.
1: Ну, когда он зовет, оборачиваются же Айдары.
2: Бывает такое, да. И причем, знаешь, они оборачиваются только претензии. Типа, ничего себе понебратское обращение. Не просто Айдар, а Айдарик, Айдарик.
0: Ну, это странно, да. Я тоже как-то шел по улице, и вдруг кто-то начал кричать: «Антошка, Антошка, Антошка!» Немножко истерично. Ага. Какая-то взрослая женщина. Я обернулся.
1: Она тебя зовет.
0: А там, ну, как вы понимаете, какая собака, какой породы может называться Антошка?
1: Маленькая, юркая. Так.
0: Конечно, ты баллонка вот эта вот. Не какой-то гордый. Да, хотя бы корги или овчарка.
2: Это ладно, она просто упоминала имя. Она ведь могла сказать: «Антошка, ну зачем ты кучу вот здесь наделал?» А все остальные, которые знали себя соседи, например, могли бы посмотреть: «Опа!
0: Не ешь мертвого голубя, Антошка!» Тоже, в принципе.
2: Да.
0: И соседи подумали: «А, наш опять».
2: Зарплат задерживает.
0: Да. Друзья, расскажите про необычные имена для домашних животных. Может быть, вы своим даете, может быть, у ваших клички очень необычные, забавные или величественные, может быть, у каких-то ваших знакомых. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовое, отправляйте и то, и другое туда, куда вам удобно и привычно. Ну и, в частности, можно закидывать в официальное сообщество Европы Плюс в ВК.

0: сегодня обсуждаем тему животным, домашним животным необходимо давать необычные имена. Вот какие необычные имена у животных наших слушателей. Наталья рассказывает, дочь фанатка корейской группы Stray Kids, поэтому пуделя нашего зовут Чан Бин, как одного из участников этой группы.
1: Слушайте, ну я знаю,
0: обратимся к специалистам. Извини, Артур. Саш, можно называть, вот смотри, человеческое имя Чан Бин?
2: Ну, как будто ближе, честно говоря, к собачьему.
0: Ой, Саша, ты ступаешь.
1: Ой, аккуратно.
0: Ой, это она оговорилась. Это, она не это имела в виду, Саша.
2: Я имею в виду любое русское как будто имя, оно звучит довольно забавно. Но не знаешь, что нельзя называть.
1: Не знаю.
2: А любое иностранное, и Чан Бин, соответственно, звучит как будто вот что-то такое прикольное.
0: Русскоязычный. Да. Русскоязычные имена как не очень, да, звучат, как будто бы, да?
2: Да.
0: По святкам не надо называть. А вот если иностранные, то как будто на разных языках.
1: Анна бы поспорила бы с этим. Она вот написала, мне нравится, когда питомцев называют взрослыми именами. Типа, кот Игнат, собака Светлана, канарейка Татьяна. Это весело.
2: Ну да, это правда очень нетипично.
0: Но у меня тогда большая просьба, что вы тогда уж, пожалуйста, не сокращайте. Не нужно, что там собаку вы не зовете не Светлана, а Света, Светусик. Mm-hmm. Нет, именно только Светлана.
2: И
0: всегда.
2: Отчество ведь иногда можно.
0: Ну, это уж, мне кажется,
2: можно ей придумать отчество какое-то.
0: Это когда собаке лет 6-7 исполнилось.
1: Это если она уже нагадит, ты начинаешь ругать ее. Светлана Вячеславовна! А так это уже...
0: Подожди, но это тогда получается, что это собака во втором поколении, названная странными людьми, да? То есть ее отец был Вячеслав.
1: Получается так.
0: И его тоже не уменьшали, там, Славик, да, звали, а просто Вячеслав. Проследуйте на вязку.
1: Это хорошо. Так, дозвонилась Ольга. Ольга-человек. Ольга дозвонилась сейчас на знахура. Расскажет про своих питомцев. Да, Оль, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Ольга.
3: Добрый. Ой, ну, в общем, у нас вообще собаку, да, собаку у нас зовут Макс, мы его иногда Максим называем, но вообще он у нас йорк, и когда он у нас очень сильно зарастает шерстью, он очень похож на облачко такое, как Винни-Пух. Мы его все время называем Винни, он на каждую кличку, на Макс, на Винни, он все время отзывается. Ну, конечно же, дочь дает ему такие замечательные названия, как Сруня, не без этого, не без таких названий, а вообще у нас еще, скажем так, по тому, как он себя ведет, в принципе, дома, мы ему также еще прибавляем эти клички. Он очень любит, когда подбегает к кровати, за нее цепляется своими когтиками, и мы его называем иногда зацепер. Когда он летает с кровати, он у нас ВДВшник. Ну, в общем, у него там все есть. Он на все реагирует. Так что у нас такой...
0: На родные голоса, как его какой кличкой не зовут, он с удовольствием бежит.
3: Лишь бы... Он везде отзывается, бежит, отзывается, да, абсолютно верно.
1: Лишь бы по приятному поводу звали, да, там, какое-то угощение, скорее всего.
3: Конечно, конечно, конечно.
0: Да, Ольга, спасибо, спасибо за звоночек, за рассказ. Так, ну тут как будто бы не то, чтобы прям вот нет одной, да, необычной клички, много разных имен, на которые с удовольствием отзывается маленький йорк Максим. Друзья, расскажите про клички ваших домашних питомцев. Домашним животным надо давать необычные имена. Наша сегодняшняя тема. Что думаете вы? Можете нам позвонить, а можете записать голосовое сообщение. Голосовое либо закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК, либо можно голосовое записать на нашем сайте europaplus.ru. Нажимайте на кнопку «Написать в эфир».

0: от Psycho и Ava Max здесь на Европе Плюс. Антон так любит Ava Max, что даже в честь нее назвал свою кошечку Ava. А мы сегодня обсуждаем имена ваших питомцев и слушаем ваши сообщения.
1: Добрый вечер, дорогие мои. У нас есть пара баранов по имени Конфета и Брусника. У нас есть соболь Астра, собака по имени Баранка и собака по имени Ляля. И этим список наших животных не ограничен.
2: А вы не путаете, когда идете, да, там во двор к себе и начинаете звать кого-нибудь? Надо ведь еще запомнить всех.
3: Я вот удивился, собака Баранка, а баран Брусника.
2: Ну, все логично, а что? Ну, барана Баранка не зовешь же, правильно?
0: Ну да, очень. Типично.
3: Ну да, но собака. Ну ладно, окей, окей. Так, вот такое сообщение. У нас кот Сфинкс, имя Спартак. Так как, когда он был маленьким, он никогда не сидел на месте. Он постоянно носился туда-сюда, не слушался. Вот, собственно, и назвали его за его непокорный нрав. Спартак.
0: Ну, очень красиво.
3: Я правильно понимаю, что если бы была кошка, которую все время хочется погладить, она уходит, ты ее зовешь, чтобы приласкать. Нет, вот она очень независимая. Как назвать? Динамо? Тогда так?
2: В твоем случае, Антон, так, да? Придется переименовывать свою кошку Эйва на Динамо.
3: А если кот постоянно носится по ночам, как тыгдымский конь, как его назвать? ЦСКА?
2: Видимо, да. Давай придумаем еще Зениту какого-нибудь животное.
3: Это чревато. Поэтому переходим, да, друзья. Расскажите вы, как у вас зовут домашних питомцев, какие необычные имена есть у них, вы им давали или ваши знакомые. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.

0: Во вкусные точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
1: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
5: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
4: И это правильный ответ.
6: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните «#3711». ЖК «Молодежный 2».
7: ООО «ПКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
13: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Домашним животным надо давать необычные имена, заявили мы, и многие слушатели с нами согласны. Вот Ирина рассказывает историю. Мама, пересмотрев в свое время сериал «Дикая роза», назвала кота Рикардо. Мне кажется, для кота, конечно.
1: Мне кажется, очень подходит. Который кот в сапогах из мультика, ему как будто тоже подошло бы Рикардо.
0: Рикардо, привет, я Рикардо.
2: Надо, чтобы еще голосом Бандераса всегда он разговаривал, этот кот.
0: А есть же, знаете, такое, типа, рекомендация, что когда вы называете, даете кличку коту или кошке, надо, чтобы там была свистящая, там, S, C, K, вот что-то такое.
2: Ричи так тогда, что? Видимо, ну, какое-то ушительно-ласкательное.
0: Шипящее, но... Ричи. Может быть, тогда... Риксардо.
2: Риксардо. Ну, на Рекс похож же, как собака. Не то. Не, Рикардо звучит прикольно. Рикардо.
1: Да, круто.
0: Не, очень-очень круто, да. Телефонный звонок у нас.
2: Звонила Светлана. Ее история про ее необычных домашних животных. Света, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Светлана. Рассказывайте.
3: Ой, у меня очень интересная история. У меня на самом деле очень много домашних животных, целых 4 на сегодняшний день. И у меня ребенок фанат такого фильма, как «Звездные войны». Угу. Поэтому когда-то очень давно, ну это 9 лет уже коту, он меня просил черного котенка, чисто черного, еще так интересно, он был маленький, и это было в канун Хэллоуина, я немножко напряглась. Но он говорит, нет-нет, мам, не переживай, я просто хочу его назвать Дарт Вейдер. Я говорю, ну не самое удобное имя для кота. Он говорит, ну нет, я очень хочу, и мама сломалась, и мы взяли вот этого черного помоечного кота, вот, так. Потому что у меня принцип, мы в основном спасаем животных. Вот. Ну и сейчас он Дартик, то есть по-разному. Но дальше на этом все не остановилось. Через несколько лет мы взяли собаку Шицу. И это такие собаки, которых нельзя первые полгода стричь. И в итоге у нас она была такая вся обросшая. И, конечно же, ее зовут как? Чубака.
2: Чубака.
3: Мы продолжили линию. Да, мы продолжили линию «Звездных войнов». Вот, то есть у нас живут Дарт Вейдер и Чубака. А последнюю кошку мы взяли, она просто вот рыжая, тоже подобрали. Ну и ребенок уже во взрослом возрасте сказал, не будем уходить от традиции. Я говорю, там никого нет. Но мы назвали просто, он говорит, давай хотя бы, чтобы вот тоже киноперсонаж, и рыжую кошку у нас зовут Симба, хотя она девочка.
0: Симба. Угу. Ну, у вас какое-то пересечение разных вселенных получилось,
2: честно
0: говоря.
2: Должна была быть какая-нибудь Лея там, вот из «Звездных войн».
0: Энакин,
2: вот,
0: Скайуокер,
3: том,
0: Лея.
3: Что, да, я очень хочу белую кошку, и я чувствую, что скоро у нас будет Лея.
0: Я чувствую, у нас скоро будет Лея.
2: А я чувствую, что у нас скоро будет еще один фильм из этой киновселенной.
0: И даст вам дополнительных новых идей тому, как назвать питомца. Свет, спасибо большое, спасибо за звоночек. Друзья, расскажите про необычные имена для домашних животных, которые были у вас или у ваших знакомых. Вы лично знакомы с необычно названными животными. Звоните 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня необычные имена, необычные клички для животных. Вспоминайте, вам какие встречались животные со странными, необычными именами. Рассказывайте об этом нам, звоните, пишите. У нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: А у меня инфа из Российской кинологической федерации. Статистика, как чаще всего называют питомцев, как вы думаете, какое самое популярное имя у собак в России, по крайней мере, по данным этого ведомства? Причем несколько лет уже принадлежит вот этому имени. Так, Байкал, это вариант Антона. Саша, твой вариант?
3: Ну, пусть Бобик какой-нибудь.
2: Бобик.
0: Бобик.
2: Нет, ребята. Да, пальма первенства уже несколько лет принадлежит прозвищу или имя Оскар.
3: Оскар.
2: Да, он входит в топ-1 несколько лет по данным кинологической службы. Кроме того...
0: Я подумал, извини, просто ведь Байкал — это классная кличка для собаки, потому что кто-то лижет Байкал, а кого-то... Байкал лежит сам.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, Антон! Ой, как заверна. Мне остаться с Байкалом, если это, ну, кроме как озеро, это лимонад, помните, что такое раньше был.
0: Был такой, да.
2: Его не лизали. Так, в топ-10 самых популярных кличек собак после Оскара вошли еще Жасмин, Оливия, Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата. То есть в целом звучит, как, знаешь,
3: будто в детский сад.
2: Как будто детский сад пришел, да.
0: Да, младшая группа детского сада в конце прибежала.
2: Все именно так. Вот, кроме того, ну, довольно много людей называют своего пса по имени автомобиля. Очень много Лексусов, почти 600 человек, 600 собак.
0: Ого.
2: Да, 267 Мерседесов, 263 Бентли, и есть даже кличка Жигули.
3: Несколько питомцев
2: нашли.
3: Нет?
0: Танки?
2: Тут вдруг, видишь, опять попадешь ты на какого-нибудь исполнителя корейского, а там фан-база обидится.
0: Поэтому... А вот интересно, да, вот люди, наверное, просто говорят, да, слушай, я тут на прошлой неделе Лексус себе взял. Вот, может быть, в этом смысле, а это котенок или собачка.
2: Ну да, чтобы ты и не соврал, с одной стороны, да, и с другой стороны, презентабельно выглядел где-то в разговорах. Никто ведь там уже особо не
0: будет. Да.
2: Ну и что, как он? Да, нормально.
0: Давай бегай. Сколько лошадиных сил? Ну как лошадиных?
2: Две кошачьих там. Ничего страшного. Кроме того, собаководы вдохновляют литературные персонажи. Довольно много героев шекспировских пьес. Гамлеты, довольно популярное имя. Джульетта. Такие собаки тоже есть, чуть меньше. Ромео. А еще в России зарегистрировано около 700 Шерлоков.
0: Ага. Но с другой стороны, Шерлок как будто бы логично, потому что Шерлок — это же детектив, он что начинал искать, обязательно находил, и собаки тоже, правда, обычно ерунду какую-то, но находят.
2: А вот какая собака, по вашему мнению, могла бы быть Шерлоком? Ну, какая порода?
3: Мне кажется, какая-то маленькая.
2: Мне вот таксы почему-то кажется.
0: Кокер-спаниель.
3: А, ну, кстати, на таксу, да, как будто ей кепку хорошо надеть, клетчатую.
2: Она прям такой персонаж из мультика. Шерлок.
0: Либо, да, кокер, либо какие-нибудь такие, да, охотничьи. Друзья, расскажите про необычные имена домашних животных, которые были или есть у вас. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: Краснодар онлайн.
4: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама. А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
5: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
6: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи
9: легендарный сыр Виола в Пятерочке и выиграй путевку в санаторий. Виола. 70 лет вместе.
10: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша пройдет проведение количества призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении Пятерочки. 6+.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
12: Это новый вызов. Премьера.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сегодня обсуждаем, как выбирать имена для домашних животных. Разные бывают домашние животные. Вот Елена пишет, даже фотографию приложила, рыжего кролика. Мы его завели и, конечно, долго думали над именем. Было желание назвать Геракл. Ну, естественно, когда ты видишь рыжего кролика, думаешь, о, Геракл. Потому что много какал в рифму. Но 4-летняя дочь решила, что он Кеша. Мы были не согласны, решили тянуть жребий. Кешу, естественно, пришлось писать варианты. Ну и кого мы вытянули? Правильно, Кешу. Теперь непрерывно отвечаем на вопрос, а почему Кеша? Он же не попугай.
1: Он же Геракл. Вот так вот уже, знаешь, у людей первая ассоциация появляется такая, да? Очевидно, что он Геракл.
2: Мне кажется, более подходящий Кеша. Ну, он же кролик все-таки. Миленький,
0: кролик,
2: маленький.
0: Кролик Кеша?
2: Да.
1: Слушайте, а кролики в целом отвлекаются на имя?
2: Есть ощущение, что нет. Ну, зависит, наверное, от звучности имени. Вот Лолита нам пишет, всю жизнь семья, вся наша семья решила завести собаку, активную, игривую, белую среднего размера, терьера, если коротко, то порода Вестик. Долго думали над кличкой, и я вспомнила один мультик, тоже про белого энергичного суперпса по кличке Вольт. Так мы его и назвали, а по паспорту Жиган.
1: Жиган, а через Д Жиган или Жиган?
2: Жиган.
0: Вот. А Жиган тоже, кстати, есть Жиган, а есть Жиган.
1: Да-да-да.
0: Рома.
2: А почему так разница в жизни и по паспорту?
0: Ну, так всегда. Вообще, по паспорту, если это породистые собаки, то там ты не просто выбираешь имя, если ты покупаешь породистую собаку уже с кличкой, а ты обязан, если щеночка, назвать на определенную букву. Вот, например, Катерина нам пишет, моего бостон-терьера зовут Етаган. Через Я. Папа у него... Ошеломляющий успех. А как бы нам собачку назвать? Подумали хозяева вот того бостон-терьера. Ошеломляющий успех, конечно, как еще? И назвали. А мама у Етагана Лира. То есть он Етаган Ошеломляющий Успехович.
1: Да.
0: Вот, сестренка у него. Почему я подумал, что это породистый? Потому что тоже сестренка на букву Я. Яфа, а братишка Ямагути. Тоже на Я.
1: Да. Но на самом деле это правда такая история. Потому что когда мы покупали корги тоже теща, у нее в паспорте было написано, что отца зовут Иерусалим. Вот так вот. Ага. Через И краткий. Иерусалим.
2: Там нужно обязательно на определенную букву.
1: Ну вот на следующую, на М тебе.
0: Пока Саша думает, поговорим по телефону.
1: Дозвонилась Екатерина. Катя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Всем доброй пятницы. Мы решили купить йоркширского терьера и поехали к заводчице. Заводчица сказала, давайте имя придумаем, потому что все серьезно, документы надо записать. И у нас сейчас помет на букву П. Вот, мы думали, гадали, все перебрали на букву П и придумали имя Прохор. У меня муж очень хотел вот именно какое-то такое русское, нормальное, говорит, нормальное имя. Назвали Прохор. А заводчик говорит, нужно еще приставку какую-нибудь. Ну, у них же там с приставками, там, Артур, младший, там какой-то. И мы придумали тоже на П. И придумали, я из Подольска, мы из Подольска, Прохор Подольский.
1: Ой, звучит как какой-нибудь артист, который на свадьбе поет песни. Я Прохор Подольский.
0: Ну, кстати, да, такой шансон-артист. Душевные песни.
3: Да, Прохор Подольский. И кошка у нас персидская, мы купили, она такая вся пушистая, красавица, но нелюдимая. Мы ее назвали Лола. Лола, ей очень подходило, ну, такое Лола. Имя. Угу. Она такая важная, да, вот она вот сама по себе.
0: А в честь какой важной нелюдимой Лолы вы назвали кошку?
1: Это история умалчивает, Андрей.
3: Нет, просто, слушайте, ну, просто так скажите, придумали, и все, да.
0: А Прохора вот, Подольского а вы... А еще что-то? Давайте, кто там еще у вас?
3: Да, еще овчарка у свекрови, Рада.
0: Ну, как-то что-то свекровь без фантазии подошла, мне кажется, нет?
1: И все были рады этому, что, слава богу, не было правил каких-то.
3: Да, он только почему-то мужчин не любил.
1: Ну, бабушка любит, это нормально.
0: Прохора папа. Свекровь, когда приезжает, он, наверное, очень счастлив. И овчарка рада-рада. Да, наверняка. Такая незамысловатая композиция у них. Спасибо. Спасибо большое вам за звонок, за историю. Друзья, расскажите про необычные имена ваших домашних животных. Можете записать голосовое сообщение, например, на сайте europaplus.ru. Нажмите на кнопочку «Написать в эфир».

Revolver здесь на Европе Плюс. Револьвер. Отличная кличка для какой-нибудь шустрой собачки. Мы сегодня обсуждаем необычные имена ваших питомцев и слушаем ваши сообщения.

0: домашних животных с необычными именами. Мы сегодня эту тему обсуждаем. Звоните нам 745-6565.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
6: Вы владелец бизнеса, а значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: Онлайн-кинотеатр Wink представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
12: Я построю здесь новый мир.
11: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Wink.
2: Реклама 18+.
13: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
15: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
16: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
17: Это новый вызов.
16: Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
17: Битва поколений. Это новый вызов.
18: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Продолжается наш эфир. Мы сегодня в шоу «Раш» обсуждаем тему: домашним животным необходимо давать необычные имена, странные имена. И вот, пожалуйста, яркая иллюстрация прям нашей сегодняшней темы. Антон, наш слушатель, рассказывает. У нас был кот «Сфинктер». Возможно, это просто кот «Сфинкс», и поэтому придумали такое название. А сын как-то раз забежал в садике к воспитательнице, когда мы уже уходили, и говорит: «А знаете, как зовут нашего кота? Сфинктер!» Захлопнул дверь и побежал ко мне. Бегом! Мы потом оба бежали из садика. Надеюсь, не запомнили.
1: Да, самое главное, чтобы это не был кот от заводчика, и ему приходилось придумать еще какое-то дополнительное определение.
0: Так, сейчас важно не называть никакие города, чтобы никакие города не обиделись.
1: Да, мы молчим.
2: Вот такое сообщение нам прислали: подруги кот по кличке Кент. Забавно, когда ей звонишь, спрашиваешь, что делаешь, отвечает: да, с кентом залипаю. У нас был кот Кокос, застрял в туалете, вызывали МЧС, и пока доставали, спросили кличку, потом смеялись. Ну, как назвали, там и сидит. Получается, Кент и Кокос. Ну, Кент вообще, мне кажется, очень даже.
1: Кент.
0: Очень, да.
2: Да, если это действительно вполне. Еще кот-друг, как бы, если у него есть качество кента.
1: Так необычно, Саша, от тебя слышится это.
2: Что?
1: Все мои кенты.
0: Дайте синий кент, пожалуйста.
1: Четвертый,
0: пожалуйста. У меня вот такая вот ассоциация. Вероника рассказывает. Мы свою собаку назвали Цезарь. Все думают, что в честь великого императора Рима Юлия Цезаря, но нет. Помните, был такой фильм «Восстание планеты обезьян»? Один из моих любимых. Там главный герой, ученый, забрал к себе домой детеныша шимпанзе, которого назвал Цезарь. И он был очень умным шимпанзе, а в конце вообще заговорил. Наш Цезарь тоже умен, но не так, пока не разговаривает. Правда, мы не оставляем надежды, ждем. Подруга называет его император всея Руси Цезарь, а друзья просто салатик.
1: Ну, видите, как много вариаций может быть у одного имени. Так, а вот такое сообщение Екатерина написала. Взяли котенка с улицы, думали кот, назвали Порш. Оказалось, девочка, теперь она Порша. Есть еще кот в честь конфеток, то Фифи. Зовут его.
0: Ну, да, Порша. А вот по поводу котов и по поводу еды Ксения рассказывает. У меня был кот Беляш. Угу. Интересная логика, почему так назвали. Беляш, потому что был белый и мясной.
1: И любил песню одноименную Билли Айлиш еще. Есть у меня такая.
0: Это так, да, хорошо.
1: Меломанская, да, история. Так, а у нас есть голосование. Кличка питомца должна быть. Тут многоточие. Есть варианты, которые можно выбрать. Красивый, первый пункт. Дальше смешной, если вы любите. Ну, чтобы действительно можно было поржать в компании друзей, родственников и так далее. Человеческой, если у вас есть канарейка Татьяна, кот Светлана, кошка, например, там, да? Собака Геннадий.
0: Нет, именно кот Светлана.
1: Тем необычней, кстати, да? Хотя есть необычный пункт. Странный, чтобы ни у кого такой не было. Вот такой вот. Что-то какой-то неологизм придумать свой собственный. Либо последний вариант такой, чтобы стыдно было звать ее на улице. Или его.
0: Это смешно. И подарить кому-нибудь. Да.
1: Голосуйте.
0: Идеально, да. Когда уже привык питомец. Друзья, голосуйте. Подведем в конце часа итоги голосования. Ну и расскажите прям вот историю буквально по каждому пунктику, может, да, и смешные, и человеческие, и странные, которые стыдно называть. Именно такие имена домашних животных мы вспоминаем, обсуждаем. Расскажите, какие домашние животные, с какими личками, именами были у вас. Звоните 745-6565.

0: Саша в тему.
1: Что делать, если ваш любимый пес Иван дома, а вы страдаете без него на работе? Китайцы нашли выход, у них появился новый тренд на создание питомцев для рабочих столов своих компьютеров. А там у них домашние питомцы бегают по экрану, виляют хвостиком, подают вам виртуальную лапку. Для этого нужно только ИИ и три фотокарточки своего питомца загрузить. А, вот и все. И
2: они создают как бы по образу и подобию твоего настоящего питомца.
1: Да.
3: А нет ощущения, что это они себя таким образом оберегают от чувства скуки, а вот сам питомец, который дома ждет. Угу. Он в это время скучает.
2: А ему создают такого же 3D-персонажа хозяина.
1: Да, в Китае же, кстати, есть телеканал для животных, для кошек, для собак. Да. Можно на себя туда пихнуть. Хорошо,
2: позаботились.
1: Ага. Да.
2: Лежишь, смотришь на всяких там колли, бордер-колли. Так я себе представляю, как должен французский бульдог отдыхать.
1: Но хочется спросить, с какими же именами бегают там наши питомцы, точнее, китайские питомцы. Самые популярные имена китайских собак — это Доу-Доу, переводится как зернышко. Самое популярное имя для миленькой, маленькой собачки. Бао-цзы — это пирожочек. Ну, переводится пирожок, соответственно, это уже попухлей будет пёсель у нас. Хуа-хуа — цветочек. Ну, тоже хорошо. Доу-доу, боб или горошинка. Так называют именно маленьких собак. Да.
2: Только что доу-доу у нас уже было.
3: Это боб-боб-доу.
1: Да, это да, что-то одно и то же я сказала. Ну да, зернышко, горошинка.
2: Саш, ты нас на мякине не проведешь. Тут внимательные люди сидят.
1: Это было специально. Я проверяла.
2: Так, ребят, у Саши черешню на рынке не покупаем.
1: Я проверяла вас на внимательность. Ну, в общем, все вот это доу-доу, боб, горошинка, зернышко и прочее. И последнее имя популярное для собак, это у нас Го-Го. Переводится как...
3: Го-го. Го-го. Ну, раньше в клубах го-го были.
1: Да, был го-го, но по-китайски го-го — это фрукт. То есть собачка называется фруктик.
2: Да, были там такие ягодки. Ну, да, извини.
3: Персики, Тай Антон имел в виду.
1: Как же называют?
2: Маракуйи некоторые.
1: Называют?
3: Маракуйи — это у других как раз-таки.
2: Ну, по-разному, там просто разные. Вот, ну, неважно, ладно. Да, извини, Саш, перебить.
1: Да, вижу, хотите узнать, как называют кошек, потому что так называли собак.
2: Ой, спасибо, что выручил нас. А как называют кошек китайцы, Саш?
1: Самое популярное кошачье имя – Жоу-Жоу. Это переводится как мягкое, нежное.
2: Но Жоу-Жоу – это, кстати, Гоу-Гоу-Жоу-Жоу. То так, да.
1: Сюэ-Дзы – это снежинка. Бай-сяо – это беленький, и фэй-фэй – душистенький, ароматный.
3: Фэй-фэй.
1: Фэй-фэй, да. Вот такие вот популярные имена для собачек и кошек. Но те люди, у которых нет питомцев, они тоже хотят как-то расслабиться. Они создают копии своих начальников, которые тоже могут выполнять различные указания владельцев компьютера, кланяться, ползать по краям веб-страницы.
3: А они делают то же самое, что с некоторыми кошками, которые мимо лотка делают. Кто это сделал? Кто это сделал вот так вот носом?
1: Да, они могут вставать на колени, просить прощения. И, в общем, можно их...
2: Это на рабочих компьютерах?
1: Это на рабочих компьютерах, на работе.
2: А если в этот момент, когда вот этот виртуальный начальник просит прощения на коленях, подойдет реальный начальник?
1: Ну, нужно быть очень аккуратным. Да, нужно сразу открывать страничку, чтобы твой рабочий стол не пробить.
3: Открывать страничку HeadHunter и искать новую работу.
1: Ну, или так. Ну, в общем, пока виртуальные питомцы ходят у нас по экранам китайцев, вы нам расскажите о своих домашних питомцах, об их именах. Запишите нам голосовое сообщение на сайт Европы Плюс под кнопкой «Записать голосовое» или на сайт Европы Плюс ВКонтакте. You can count on me, and I'm

0: Сообщение от наших слушателей про необычные имена домашних животных. Елена пишет: у меня в детстве были козлята. Две девочки, мандаринка и апельсинка, а мальчика звали Лимон. Это цитрусовая семейка, да?
1: Интересно, каким образом в целом выбираются имена козлятам особенно?
0: Для козлят.
2: По характеру, наверное. Кто-то был с кислой мордочкой, он Лимон.
0: Мандариночка, а другая, ну какая же это мандариночка? Это апельсинка, это очевидно.
1: А помело было там где-нибудь?
2: Самый крупный.
0: Наверняка. А отец у них грейпфрут. Мама помело, отец грейпфрут, а родились мандаринки.
1: Я теперь понял, почему помело самый крупный в прошедшем обращении. Он был, да.
2: Такое сообщение: кошку назвали печенька по цвету. Вот тут понятно, хотя почему по цвету? По цвету печенье была в жизни, просто стала печень. Переехали в таунхаус, есть свой маленький дворик и такие же соседи вокруг. И первое время соседи удивленно выглядывали из-за забора, когда кто-нибудь из нас выходил на крыльцо вечером и кричал: печень, домой.
1: Нормально.
0: Но это многим не мешало бы в пятницу вечером, где-нибудь там в ночь, даже с пятницы на субботу это говорить.
1: Печень домой.
0: Поехали домой, мы завтра болеть будем.
1: Так, а вот... Ага, давай. Ну ладно. У меня был кот Арнольд, пишет Екатерина. Красивый, брутальный сибиряк. Ой, Саша, наверное, сразу понравился имя Арнольд. Она обожает его. Да, потом появился Сильвестр. Тоже, видимо, кот. Сейчас у меня кошка, которую мы хотели назвать Сапсан, потому что котенок носился как угорелый по квартире. Но, как у многих, бывает, мальчик оказался девочкой. И теперь у нас живет очень красивая, любимая и наглая кошка Сапсана.
2: Сапсана. Ну, кстати, даже круче, чем Сапсан. Сапсан, да? Как будто бы на котике бы все ездили. А вот Сапсан?
0: Попробуй догони Сапсан сначала.
2: Ну да.
1: Сапсан. Попробуй.
0: Телефон звонок у нас.
1: Да. Так, Галина дозвонилась, ее история по поводу домашних животных и их имен.
2: Здравствуйте.
3: Да, добрый день. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Галина. Расскажите про ваш.
3: Да, слышно?
1: Да.
0: Да.
3: А у нас есть пес, когда мы его решили завести, это было 3 года назад. Такие собаки стали очень модные и популярные, мальтипу. Но они были в определенных семьях, и мы все думали, как же его так назвать, чтобы, ну, как-то нам было весело в тот момент. И мы назвали его Пафос. Потому что это были такие пафосные семьи, как по такими пафосными собаками. И вот он до сих пор у нас Пафос. Но мы решили ему придумать еще более такое... русское название, поэтому он у нас еще Пафнутий.
1: Пафнутий.
3: А кому-то он представлен как Пафос, а кому-то он представлен как Пафнутий.
1: То есть тому, кто знает цену собаки, он называется под именем Пафос. Да, родителям, которым обычно не говорят, сколько стоит собака и сколько может она стоить, это просто Пафнутий. Ну, там так.
0: Да, слушайте, а как сокращенно
3: вы... Видите, вы разбираетесь. Вам бы, наверное, сказали, что Пафос.
0: А коротко, вы как его называете? Пафиком?
3: Пафиком так и называем, пафиком. Кто-то Пафик. Пусиком, кто-то пафиком.
0: Мало кто знает, что у Пафа Дэдди еще... полное имя Пафнути Дэдди.
3: У нас есть еще кот. Он приблудился, и пришлось ему отрезать лапу. Ну, не потому что приблудился, а просто потому что там у него были проблемы с лапой. И когда мы его регистрировали, спросила врач, как зовут кота. И почему-то мы сказали, что его зовут Клевер, потому что если бы у него было 4 лапы, он был бы счастливый. А так вот, поэтому просто Клевер. Мы решили, что... Ну, это был черный юмор, но по-своему Клевер...
0: Ой, это трогательно. Черный юмор — это если бы его Джон Сильвер назвали.
3: Да, такое есть. Но еще у нас было 3 щенка, и мы их назвали... У нас еще было 3 щенка, мы их назвали... Янтарь на разных языках. Амбер, Бернштайн и Гинтерос. Это тоже
0: нормально.
4: Пожалуйста, оставайтесь на линии. Через некоторое время вы сможете.
1: Достаточно говорили.
0: Галине, спасибо большое. Ничего себе. Вот с выдумкой как подходит, да?
1: Да, ну, кстати, это правда по поводу Клевер, но это, мне кажется, не черный юмор, а очень оригинальная такая история.
0: И трогательная.
2: А еще как бы Клевер, это умный по-английски.
0: Кстати, да, друзья, расскажите про необычные имена для домашних животных. Это наша сегодняшняя тема. Можете звонить по телефону, можете писать текстом или запишите голосовое, закиньте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Шота Френд и Холли Молли здесь на Европе Плюс, а мы сегодня обсуждаем необычные клички ваших питомцев. Слушаем ваше сообщение.
1: Паку зовут Сифон. Дочка принесла щеночка с мусорки. Ну, я сказал, что это будет, его будет звать Бомж. Но сын очень расстроился, сказал, что Бомж не пойдет. И я вспомнил про нашу Рашу передачу, и там был Бомж Сифон и Борода. Поэтому у нас Сифон, а дома еще у нас живет бородатая собака Цвергшнауцер. Так что у нас комбо собралось, Сифон и Борода.
2: Сифон уже такое что-то греческое, типа Сифон.
3: Ну, да, каждый видит свое, да, да. Друзья, расскажите про историю необычных имен ваших домашних животных. Звоните 745-6565.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
6: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
7: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
8: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
9: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ну какие инновации могут быть в семечках?
11: Держи, новинка от кукусиков – сладкое семечко.
10: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально.
11: Технология. Сладость не на кожуре, а в ядре.
10: Да еще.
11: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.
12: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
14: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе роскоши, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки».
15: А я хочу!
16: Ну что это такое?
15: Ну пожалуйста!
17: Так, подождите.
16: А может это?
17: Это для кого кино?
18: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Так, сообщение от наших слушателей про необычные имена домашних животных. Мою кошку зовут Бася. Но не все так просто, как кажется. Мне ее подкинул в свое время представитель баскских земель страны басков. Он баск. Кошка, как следствие, баска. Ну или Бася.
1: Угу. Ой, ну круто, что вот с историей.
2: Прям. Должен был быть Николай, по идее, вообще.
0: Ну, из страны басков?
2: Ну, типа басков, да, Николай. Что, надо же сразу выдавать имя. Николай, все, пожалуйста.
0: А представляешь, если бы у него было бы двойное имя, первое имя Николай, второе имя из страны. И он был бы, как Жан-Поль Бельмондо, Николай из страны басков.
2: И он ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла выходит такой на обед.
1: Валерий вот пишет, мою таксу зовут по документам Есеникас Забава Путятишна, но дома мы ее зовем Зюзя. Это всегда вызывает безудержный смех у всех. Недавно она напилась пролитого на пол пива, и Зюзя была в Зюзю. Вторую таксу мы просто зовем Булка. Зюзя и Булка, ну вот.
2: Да, занюхали Булка потом, после. Так, Ульяна написала, я грумер, и ко мне ходит множество животных с забавными кличками. Вот ее топ. Автомобильные, Гелик, Бумер, Мерседес, Порш, Беха. Кулинарные, Пончик, Бублик, Кэнди, Супчик, Орегано, Пирожок и так далее. Названия брендов, Шанель, Гуччи, Армани. Имена известных личностей есть у Ульяны в личном списке. Трамп и Байден, рыжий серый кот. Че Гевара, Черчилль, Обама. Это какой кот, как вы думаете?
0: Американский.
2: Американский. Да? Сталлоне. Сталин. И вот так далее. Да, большой списочек Ульяна составила для себя.
0: А это два разных? Или, может, это два братика, котенка? Один Сталин, другой Сталлоне?
2: Кстати, может быть.
0: Да, так, да. А вот тоже Натали пишет, у нас 4 кошки. Девон Рекс, Шкода Йети, странная кошка, и имя тоже странное. Сим-карта, белая пугливая кошка. Елизавета Андреевна, к мужу на работе пришла дикая кошка, решила рожать в его кабинете. Он принимал роды и дал ей отчество. А последняя тоже пришла к мужу на работу. Муж электрик, кошка Фаза.
2: Ой, прикольно звучит, Фаза. Как будто отец, Фаза.
0: Ну, это да, если у них будет потомство. Но это кошка, а это для кота, да, по идее, Фаза, а вторая Маза.
2: Да. Так, а у нас на линии. А у... Нет, уже на линии. Или есть? Все, здесь с нами наш слушатель, который дозвонился. Алло, здрасте.
3: Да, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Добрый. Здравствуйте. Как зовут вас? Расскажите и расскажите про своих домашних животных.
3: Сергей меня зовут, я с города Заречного, Пензенской области.
0: Так, рассказывайте, у нас Сергей, шикарный, какие необычные
3: клички. Шикарная история про кошку. У нас был новоселье в 17 году, так. И мы его широко отмечали. И друг предложил доехать, посмотреть, у них оставался котенок. Ну и, как я считаю, много должно быть естественно в этой жизни. Обратно мы взяли нашу кошку, ехали на такси и играл хит Кузьмина «Симона». Вот, ну и, собственно, она Симона и очень рада до сих пор.
2: А что за порода кошки Симона? И подходит ей?
3: Сфинкс, да.
0: Так, но я правильно понимаю, Сергей, что если бы по радио играла бы другая песня, возможно, совершенно другая кличка была бы у кошки?
3: Была бы Светлана, да.
0: Да, была бы Светлана. Ну, ты как бы просто выбирали.
2: Альтернатив нет вообще.
3: Анжела.
2: Ну, Жанна, может быть, какая-нибудь там.
0: Ну, в конце концов, стюардесса. Да.
3: Стюардесса.
0: Кстати, стюардесса, хорошее имя, много букв С, но слишком длинное. Спасибо, Сергей, за звонок. Друзья, расскажите, как вы выбирали необычное имя для своих домашних питомцев, тоже, может, по радио, может, еще по каким-то специальным штукам, способам вы смогли определиться с итоговым именем. Звоните 745-6565.

0: нас здесь на Европе Плюс. Если ваш пес сейчас бегает по квартире, то он точно чувствует ритм. Мы сегодня обсуждаем ваших пушистиков и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Здравствуйте. Мы своего котенка назвали Леди. И так получилось, что имя определило ее судьбу. Вот это действительно королевских кровей кошка. Вся такая утонченная и нежная. А еще у нас есть пес Чихуа. И так получилось, что его назвали Зефир, потому что он весь белый.
2: А я бы назвал пса Чихуахуа. Будь здоров.
3: А я вот подумал, что вот кошка Леди. Саша, у тебя же собака была
0: да,
3: Леди.
0: Да, тоже Леди.
3: Какой-то как будто конфликт интересов.
0: Нет, почему?
3: Вот кому? Собаке больше подходит Леди или кошке больше подходит
0: ну,
3: Леди?
0: Ну, я вижу только собаку.
3: Ну, безусловно, конечно. Странно вообще, как можно так кошку?
2: Леди, не знаю.
3: А, друзья, расскажите, как вы подбираете клички, имена для своих домашних питомцев и какие у них необычные имена. Можете нам позвонить, можете написать текстовое сообщение или тоже записывайте голосовые, закидывайте в нашу группу в ВК.
4: Это обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
8: Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
10: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
11: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

0: сообщение, истории от наших слушателей. Елена пишет: воспоминания из детства. Отец не разрешал заводить нам никаких животных. Кого только не просили: кошку, собаку, крыску, хомяка. Была масса отговорок: визги, шерсть, слюни. Но мы нашли животное, на которое он согласился. Сухопутная черепаха. Принесли домой, стали ей придумывать имя. Я была школьницей и хотелось что-то максимально очаровательное для черепашки. Ведь так ждали хоть какое-то животное. Но отец сурово посмотрел на ползущую черепаху и сказал: это же торпеда. Вот так и назвали. Торпеда. Я, правда, все равно мило звала ее Торий. Есть, ой, 30 лет прожила у нас.
1: О, я, кстати, тоже примерно, ну, лет 20, наверное, прожила. Сухопутная черепаха.
0: Фига себе.
1: Да, но она была без имени вообще.
2: А как ты ее кликал?
1: Да никак. Она просто жила своей жизнью какой-то. Преимущественно под диваном. Да.
0: Не наладил ты с ней контакт.
1: Хотя, по идее, как минимум 4 имени-то есть сразу, да, в шорт-листе.
0: Конечно.
1: Какие, Саш?
0: Нет, 5, еще Тортила.
1: Ну, да.
2: Тортилу я смотрел. Рафаэль, там кто-то еще.
1: Верно, верно. Так.
0: Тортилья, паэлья, да, 4 имени.
1: Анна написала: в детстве я ездила в деревню Крестная. Это было то время, когда были популярны бразильские сериалы. Так вот, у тёлки Марии, в смысле, тёлка это корова, да, родился теленок и назвали его Хосе Игнасио. По мотивам «Богатый тоже плачет». Я, конечно, не помню точно, пишет Аня, но есть вероятность, что быка звали Хуан Карлос. Вот такая необычная семейка там была.
2: Мария как-то выделяется отсюда.
0: То есть Хуан Карлос, окей, да? Вот Мария странновато, ты считаешь?
2: Не, ну там же еще Хосе был.
0: Хосе Игнасио, Саш, не надо вот урезать. И сын ее Хосе Игнасио, да. Да, телефонный звонок у нас.
1: Екатерина дозвонилась, ее история про домашних животных и их имена. Катя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Екатерина, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте, рассказывайте вашу историю.
3: Да, тоже хотела бы рассказать про своего любимого питомца. Это собака Джек Рассел Терьер по кличке Джек. Завели мы его 12 лет назад. И когда мы его брали, наши друзья не знали, что мы решили завести собачку. И когда они пришли в гости, они нас спросили: ну, о, Джек Рассел, это так здорово, такая энергичная порода, а как ее зовут? И они нам постоянно говорили: только не говорите, что Майло. Мы такие: нет, не Майло. Они говорят: только не говорите, что Джек. Мы такие: его зовут Джек. А отец у него тоже был с очень таким царским именем, царский каприз Микеланджело. Ну, слава богу, мы не стали оформлять метрику, то есть нам не пришлось там на вот эти вот буквы называть.
0: Катя, извините, что перебиваю.
3: Да.
0: Царский каприз Микеланджело – это имя отца вашего Джека?
3: Да. Имя отца у нас Джек был по документам Фокс. То есть такой достаточно простой по сравнению с отцом. Но отец прям действительно был такой статный, красивый Джек Рассел.
1: Царский каприз.
3: А еще у меня у мужа было... Еще у мужа была очень классная история. Он, когда служил в армии в Мурманске, с ними на плац постоянно утром выходил кот, белый кот по кличке Кефир. И постоянно им сержант говорил: равняемся на Кефира.
0: Смешно. Слушайте, а почему, я правильно понимаю, что вы, когда вашего Джек Рассела назвали, у вас было, собственно, два варианта, как назвать: либо Джек, либо Рассел.
1: Либо Терьер. Три варианта, Антон.
0: Терьер — это фамилия.
3: Нет, у нас дело в том, что это первая наша собака с мужем. И мы всегда, когда говорили, что ой, хочется завести Джек Рассел Терьера, и мы так его называли: давай заведем Джека. И вот так и решили, что пусть он остается по кличке Джек.
1: Слушайте, а когда Джек Рассел Терьер не на улице дома, да, то он же Джек Рассел Интерьер получается.
3: Дома он булочка, джекулечка. И все вот эти вкусные названия — это тоже про него.
0: Ну, понятное дело, что по отчеству вы его фиг назовете. Ага. Царская каприза Микеланджело Ебич.
3: Да-да-да.
1: Но если сильно нашкодит, возможно, придется выговорить.
0: Да. Кать, спасибо.
3: Придется, тогда да.
0: Спасибо за звонок, за историю. Друзья, можете еще рассказать про себя, про своих домашних питомцев и про историю их необычных имен. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в нашем сообществе в ВК.

от нашей слушательницы. Мой муж назвал нашего Джек Рассела. Еще один Джек Рассел Терьер, да? Там либо Джек, либо Рассел был. Вот, пожалуйста, зовут Джек Рассела. Марсело Вивьера да Сильва Джуниор. Думаю, объяснений не нужно. Все.

0: уже в кино.
1: Почему у вас телефон моего сына?
2: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
3: Галь Гадот.
1: Я не могу никого убить.
2: У тебя один час.
3: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
10: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Классный трек. R.A.F. и Meet Me in the Dark прямо сейчас здесь на Европе Плюс. А мы подводим итоги нашего вопроса. Спрашивали, каким должно быть имя у питомца. Красивым, смешным, человеческим. Кстати, человеческой
1: а мы сегодня мало
0: сущности слушали. Среди животных меньше всего, судя по всему, потому что 6% всего этого пункта. Хотя, казалось бы, да, были и Светлана, и Татьяна.
1: Где-то пес Иван все-таки ходит.
0: И Айдар. Это точно ходит.
2: Айдарик.
0: В общем, человеческие имена в меньшинстве. Самый популярный пункт — это красивый. Должно быть имя красивым, ну, чтобы...
1: Сегодня было много таких.
0: Лакшери, чтобы сразу было понятно, что вот он, красавчик, самый настоящий.
2: Что хозяин с фантазией, с выдумкой.
0: Хотя 20% считают, что имя должно быть странным, чтобы ни у кого такого не было. Ну, молодцы, креативные ребята.
2: Да, друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Мы с вами прощаемся до понедельника. Если слушали наш сегодняшний эфир не с самого начала, можете заглянуть в наши соцсети, почитать, какие там сообщения по поводу странных, необычных имен. Это, правда, где-то смешно и забавно, а где-то, может быть, вам для размышлений, если вы задумываетесь о том, чтобы завести какое-то домашнее животное. Ну и, конечно, можете переслушать наш сегодняшний эфир, когда он появится уже в виде подкаста. Всем отличного настроения в выходные. Пока.
1: Пока.
0: А я вас жду завтра в 11 утра на Муз-ТВ в топ-чарте Европы Плюс. Пока.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: кстати говоря, парень, которого мы с вами, вполне возможно, очень скоро увидим. Если не быть точнее, точно скоро увидим и услышим на живом завтраке с бригадой У. Но я это сказал только для того, чтобы ты собрался, во-первых, и заглянул на наш сайт Европа Плюс и выяснил, кого еще мы услышим и увидим на живом завтраке с бригадой У 25 сентября в ВК-стадиум. Это будет круто, потому что вход абсолютно для всех свободный. Естественно, литры кофе, тонны круассанов, лучшие артисты и, конечно же, Велт с Вики. Подробности на нашем сайте europaplus.ru. В любой момент ждем.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: А я хочу!
4: Ну что это такое?
3: Ну пожалуйста!
5: Так, подождите.
4: А может, это?
5: Это для кого кино?
1: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
6: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» — 70 лет вместе.
7: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки» 6+.
8: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
9: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО «Санкт. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский. Дом 43. Корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.

прямо сейчас на Европе Плюс. Новый трек, который, кстати, может легко залететь этой осенью в наш Еврохит ТОП-40, но не без твоей помощи. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП-40. Но летний же трек, а ну надо как-то максимально продлить это лето. Хотелось бы. Ну и погода пока позволяет, по крайней мере, сегодня в Москве точно. А в некоторых городах наш необъятный и завтра, и послезавтра, и весь сентябрь, надеюсь. В общем, всем отличной погоды и, конечно же, лучшей мировой поп-музыки. За это уже отвечу я в ближайшее время. Есть что сыграть, например, Алок, Халид и Dive In Me. О, как это красиво звучит. Прежде Оливер Хелденс, DJs from Mars и JD Davis, Blue Monday, ну а также Дати и совершенно другая музыка. Take Me There.

0: также Медуза, Bad Memories. Начинаем разгоняться в выходные. Все это скоро здесь, на радиостанции номер один в России. Будь с нами.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
7: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: вот звучит лето 4 сентября. Такая вот история на Европе Плюс прямо сейчас. Fastboy и Music Sounds. Ну что, продолжаем с вами отдыхать. Поздравляю всех с выходными днями. Ну и я обещаю, что завтра с утра пораньше для тех, кому все-таки придется просыпаться, будет кое-что интересное для того, чтобы с правильной ноги начать правильно субботу. О чем я говорю?
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд. Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
5: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
7: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
11: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
10: Не упустите свой шанс стать родителями.
11: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
13: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-939-244-741, 16+.
14: Все на абордаж выгодных покупок!
15: В Мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
16: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.redifisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
17: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» — 70 лет вместе.
18: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша правил проведения количества призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки». 6+.
19: А я хочу!
20: Ну что это такое?
19: Ну пожалуйста!
21: Так, подождите.
20: А может это?
21: Это для кого кино?
22: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
23: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
1: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
3: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

В Руби Плюс от KDDK, столица уже 23.20. Ну и хочется сказать всем тем, кто сейчас собирается на боковую, ребята, заглядывайте на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы выяснить, как попасть на главное событие этой осени под названием «Живой завтрак с бригадой У». Ну и там будет огромное количество наших любимых артистов. Да, ты не ослышался, потому что там будет и Айова, и Тима Белорусских, и Звонкий, и Лирик, и Богдан Медведи. В общем, там будет целый список, целый лайнап, практически утренний фестиваль. Ну а все это предоставит для тебя Well Вики. Не пропусти, 25 сентября, 7 утра, ВК-стадиум, вход абсолютно свободный.

вы знаете, слышали, ну и ждете, наверное, 25 числа на живом завтраке с бригадой у Богдана Медведя, его Count on Me. Будет он обязательно, и еще огромное количество других артистов, на которых ты можешь посмотреть, которых ты можешь послушать и которым ты можешь подпеть. Айова, Тима Белорусских, Звонки, Лирик, Вэл, Вики, Ход Свободный, 25 сентября, ВК-стадиум, приходи сам и обязательно приводи своих друзей.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Ну что, в субботу пойдем с классной музыкой. Я обещаю, саундтрек будет просто великолепным, потому что на очереди, ну, классика, не стареющая и всеми любимая. Это Benassi Brothers и Every Single Day. Чуть раньше будет музыка совершенно другая. Да, достаточно красивая, мелодичная, лиричная. Я говорю про Дати и Take Me There. Ну и продлим немножко лето. Было бы классно услышать что-нибудь такое же классное, солнечное и приятное. Это Боб Синклар, Кайза и I Can Wait. Вся эта музыка здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30. Будь с нами.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Летим в выходные, в столице полночь.

0: кое-что закачаемся. Так что приходим смело, вход свободный, ВК Стадиум, 25 сентября, стартуем в 7.00. Прямо же сейчас запрыгиваем в объятия уикенда и под любимые хиты Джон Саммит, Девой, Джулия Чёрч, Shades of Blue и певица Рейд с джазовой темой Where is my husband. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем тем, кто не спит. И, конечно, да, отличной ночи.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.
2: Больше музыки.

больше хитов и больше музыки, если точнее, то группа Cat Side, девчонки невероятной красоты и таланта с хитом Animal, чуть раньше молодая звезда немецкой электронной сцены Камрад, трек Be Mine, и услышим проект The Second Voice, электронную вещицу Let Me Be через пару минут на Европе+.

0: все имена названы. Треки на старте. Погнали.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Ребят, мне кажется, обделено внимание все, что написано от руки. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках. Или какие-то милые записочки. Это все так приятненько.
3: Ну, это да. Очень мило, правда.
4: Во что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречаются ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: 7.00, так что, кто планировал проснуться пораньше, смело присоединяемся. А пока за наше настроение будут отвечать артист «Живого завтрака» с бригадой У 25 сентября, Тима Белорусских с хитом «Мысли», команда «Hunter X», услышим основную тему для мульта «Кей-поп. Охотницы на демонов», за которую они даже смогли получить статуэтку Грэмми, трек «Golden», и услышим здоровяка с волшебным голосом Тедди Свимса, хит «Mr. Know It All».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

это очень большой талант взять все мысли в своей голове, собрать в одно целое, в один крутейший хит. Ну, немного кому удается, но у Тима Белорусских это очень даже хорошо получилось. И на выходе получился...

мой совет — делать это с Европой Плюс, которая снабдит отличной музыкой. И в ближайшее время здесь Jaded in the Morning и French Montana, Max B, хип-хоп тема Ever Since You Left Me. Не пропусти.

0: выходные можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки.
0: Выбирай кино на вечер.
2: И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.

0: всех суперзвезда Бельгии Stromae, Mommy, You and Me уже через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что же нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса. Список следующий. Филатов, Кэрес, Денис Фёрст, Sweet Summer Nights. Еще услышим аутентичного лирика. И послушаем электронщины из Италии. Медуза, Don't Wanna Go Home. Вот такой состав планируется, это 30 минут только.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве ночь и 3 часа.